0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В Соликамске ситуация в одном из супермаркетов произошла. Парни приехали из Березняков в Соликамск, ну, это соседний город, потусить туда-сюда, и зашли в магазин, в супермаркет, решили почему-то подзаработать. Набили трусы свои лососем камерами, замороженным лососем. Я не знаю, говорят, что хотели подзаработать, но по факту я не знаю.
4: Подзаработать в смысле как?
3: Вот. Ну, чтобы потом это продать. Понимаешь? 6 килограммов рыбных стейков положили в трусы, не заплатили, естественно. Там, допустим, 8 тысяч рублей почему-то продали, где-то успели продать за 900. Но все это проходило под камерами видеонаблюдения. Полицейские очень быстро нашли их, этих
5: по отмороженному достоинству, что?
3: Парням 18-20 лет, ну что ты скажешь. Они сразу раскаялись. Они сразу поняли, что поступили плохо. Возместили ущерб. Ага. Старшему назначили год и 3 месяца исправительных работ. Младший отделался с предупреждением. Но, в общем,
6: надо, я считаю, их наказывать точно так же, как они совершили преступление. Чего-нибудь налить им, там, знаешь, остренького
4: и
6: такого.
4: И в трусы чьи-нибудь засунуть.
6: Как вариант.
5: Прям, ну, эти лососевые, конечно.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Артем, давай купим машину.
9: Какую машину? Стиральную?
8: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.

0: Доброе утро. 7 часов и...
1: Блин, папа, водные...
2: Не очень дешево он и капиталится. Мы пару раз уже обсуждали с нашими радиослушателями, у кого эти Grand Starex были, ремонт подобных агрегатов. В бюджете, да, выигрышно, но в моменте надежности, динамики и прочих других вещей, да, не хватает как бы до того же мультивена дотянуться. Я думаю, что клиент сделал ставку больше именно на организацию пространства и комплектацию с дизелем, чтобы путешествовать. Больше,
3: да.
2: Больше этот автомобиль для меня ничего интересного не представляет. Европейские минивены с такими же тоже дизельными моторами чуть интереснее, но ввозить их сюда экономически невыгодно.
3: Ну, поэтому по таджикистанской схеме привез.
2: Ну, все равно, посчитать, если вот даже те же платформы, которые были у Peugeot в свое время, там же Opel даже брал эти платформы себе на вооружение, они тоже выгодные были только тогда, когда здесь было официальное все. Сейчас корейцы в этом плане, да, в приоре, потому что цена небольшая. Ну и плюс возможность взять с корейского рынка на полном приводе версию. Но если мы сравниваем, допустим, более-менее мощную версию мультивена на Халдексе, который реально едет, ну что мы, как бы все, там все разговоры закончатся. Хотя и в ремонте мультивен тоже не подарок. Пластик там тоже все будет здоров и так далее. Так что я считаю нормально.
4: Вопросы и ответы в прямом эфире.
5: Mercedes GLK 220.
2: Это откуда такой? Ну, просто интересно, такие пробеги на этом холодильнике. 200 с лишним тысяч. Ну, ладно, смотри, просто он маленький, да. Но у него вполне приемлемый багажник. Он достаточно высокий, он вполне комфортный. Единственный конкурент, который ему, ну, неплохую такую конкуренцию составлял, это X3. То есть больше таких, как бы, вот, более-менее адекватных вариантов в плане надежности управления не было. Там японцы, это уже немножко другая тема, там, меня вот эти подколы, там, с их радиолой, как я ее называю, они мне не очень нравятся. Все-таки, как бы, в этом бюджете хотелось бы хоть что-то более-менее яркое по части мультимедиа, ну, хотя бы экранчик побольше. Вот, но зато не откажешь в комфорте, динамике и для своего класса проходимости. Не всем, конечно, внешне зашла эта платформа, уж слишком квадратненький он был. Те, кому надо было чуть позализаннее, они более-менее современные версии смотрели, либо смотрели вообще уже после этого выходящие из C-сегмента модели. Но себя GLK оправдал, при этом поборов даже X3 во многих категориях.
5: Но я имею в виду про рестайленную версию. Она уже не такая квадратная.
2: Да, он чуть-чуть подзализаннее. Там, правда, бюджетик тоже такой кусачий. Но в 220 пробег, я думаю, там будут неплохие скидосы, да?
5: Да, все, спасибо большое.
2: Тебе спасибо. Удачи. Друзья, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Реклама спонсора.

0: они.
1: Реклама.
2: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 31 октября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65. Акция до конца октября этого года.
3: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
4: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.

0: теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
1: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
3: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. УГРНП 308-667-119-219.
4: Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорее стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
6: Только в этом октябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
7: Алло, кто это?
8: Это ты из будущего.
7: Круто. И где мы сейчас?
8: Там, где купили апартаменты.
7: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
8: Еще бы. Сама скоро оценишь.
7: Термальный курорт Wellness Panorama. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness Panorama от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
10: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
11: Не оферта. Предложение ограничено.
12: Екатеринбург. Безлимитный фитнес за 3200 рублей в месяц во Fresh Fitness. Просторный бассейн и спа. Тренажерный зал и зона для единоборств. 319-90-40. Бронируйте скорее бесплатный тест-драйв. Мельникова 27. Предложение действует до конца октября этого года.
13: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
14: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
15: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
16: Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
18: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:45 в Екатеринбурге.
3: И вот прямо сейчас, дозванивайтесь к нам в эфир по номеру 237-104. Для вас приготовили вопрос интересный, 3 варианта ответов. Правильно ответите, приз ваш.
2: От нашего спонсора это сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич. Есть звонок
3: кто-то
2: у нас.
3: Кто-то уже пробивается.
2: Да. Алло, алло, привет.
0: Доброе утро.
4: Алло, доброе утро.
2: Как зовут тебя?
4: Яков.
2: Яков, а где ты работаешь?
4: На одном из предприятий города.
3: Ну, у тебя там есть какой-то дресс-код?
2: Дресс-код,
3: может, деловой,
2: да, какой?
3: Да.
4: Относительно свободная форма одежды, но я люблю классическую
2: одежду. Вот, Яков.
3: А у тебя где-то в цеху или прям офис?
4: Административное здание.
3: Ну, вот, все, пригодится,
2: понятно.
3: Значит.
2: Тогда
3: давайте к вопросу.
2: Надо. Да, давай, мы сейчас зададим тебе вопрос. Если правильно ответишь, получишь хороший приз. Итак, какая особенность ткани считается признаком натуральности льна?
0: Три варианта. Ткань легко мнется. Ткань меняет свой цвет. Или ткань не электризуется, электризуется при трении.
3: Это все вот варианты хорошие, да. Но вот только один правильный.
0: Натуральность льна. Какой признак? Мнется, цвет или электризуется?
2: Ну, лен когда-то носил.
4: Вот, да, конечно, но он, естественно, очень сильно мнется.
0: Да, очень сильно мнется.
2: Да,
0: и
2: да,
0: это, кстати, абсолютно нормально, вот так вот ходить чуть-чуть в мятом льне. Это считается,
2: и он еще, значит, такой жестковатый, да, вот чуть-чуть.
0: Он бывает,
2: да,
0: на самом деле, разный, с примесями же бывает. Ну, короче, ты молодец, мы тебя поздравляем. Все, ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья-джентльмены».
3: Возможно, да, появится еще один деловой костюмчик у тебя.
2: Да, сейчас трубку не клади, на 3-4 кричи катапульта, и так?
3: Давай, 3-4.
4: Катапульта.
5: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Уникум Импорт». Тенет «Уникум» на Бибеле 33.
1: Лучшая на свете жена.
2: Лина. Это я.
3: Доброе утро, 8:21 в Екатеринбурге, и прям действительно, почему бы и нет, названы семейные столицы России.
4: Ну давайте сравним.
3: Я, муж, жена, одна сатана. Значит, Нижний Новгород и Южно-Сахалинск названы семейными столицами России на 2027 год. Ой. В соревновании на титул семейной столицы участвовали команды 60 городов. Это большие города, и, ну, в общем, эти города будут представлять, там будут какие-то семейные ценности, значит, семейные столицы, что там будет
4: семейные
3: происходить.
4: Семейные конкурсы, может быть, какие-то будут?
3: Возможно. В номинации «Город будущих поколений» победителем объявили Тулу, ладно, и в номинации «Город для большой семьи» Новосибирск и Севастополь.
0: То есть мы мимо,
3: мы,
0: да?
3: Вообще, везде? Мы везде мимо. Также определили города счастливого родительства, и тут мы как бы тоже в пролете. Ханты-Мансийск и Омск. Там самые счастливые родители будут в следующем году жить. А городами семейной стабильности Саранск и Казань. Ну что ж, ну,
4: я не понял, был какой-то конкурс, было какое-то голосование,
0: мне ничего не сказали,
4: ничего не приходило.
3: На самом деле там были команды, представители разных городов, как-то себя показывали, доказывали, и почему, ну вот.
4: Предлагаю свою столицу в следующем году какую-нибудь основать, придумать, например, год без ремня или наоборот, год с ремнем.
0: Нам просто не сказали, мы поэтому не участвовали и прошли мимо.
4: Счастье любит тишину, не будем выделяться просто.
3: Вот это город семейной стабильности. Казань. Ну, тут все это, конечно, доказывает свои стремления в любви и обильности. Врачам аж пришлось подключаться, спасать мужичка, его орган восстанавливать. 3 часа была операция.
0: Опять
3: после перелома в лесу.
4: Перелом. Я извиняюсь, с кем? Какое дупло пострадало?
3: Молодой человек, 31 год, занимался любовью с девушкой, удерживал партнершу на руках. Оба, конечно, были в Драбадан.
4: Уже смешно. Так,
3: ну и
4: дальше?
3: Упал, там все сломал.
0: Она с него упала, и что?
3: Все, да, пострадавшего быстренько вот подсуетились, доставили на скорой. За восстановление органа взялся ведущий, заведующий урологическим
4: Органовед.
3: Отделением.
4: Ну да. Да, и что?
3: Операция продолжалась около 3 часов. Ну, в общем, потом 4 суток был под наблюдением специалистов, выписали, все там, говорят, что все восстановилось.
0: Срослось.
3: Все срослось, все будет хорошо.
4: Я представляю, знаешь, в лесу за ними животные наблюдают и такие: нет, мы не настолько безумные.
5: Утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.

0: сайт колесавалом.ру.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Мам, мне кажется, Рефтинским в холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
4: Мы же их только вчера спасали.
5: А мы готовы спасать их каждый день.
3: И побольше,
4: герои мои.
6: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
7: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОБРН 106-784-754-56-55.
12: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Домлента.
13: Екатеринбург. Безлимитный фитнес за 3200 рублей в месяц во Fresh Fitness. Просторный бассейн и спа. Тренажерный зал и зона для единоборств. 319-90-40. Бронируйте скорее бесплатный тест-драйв. Мельникова, 27. Предложение действует до конца октября этого года.
14: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
15: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
14: Это не ремонт, а праздник какой-то.
15: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
16: Скидки действуют до 31 октября этого года.
17: Артём, давай купим машину.
18: Какую машину? Стиральную?
17: Нет, импортную.
18: Китайскую, что ли?
17: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
18: Да где ты ее сейчас найдешь?
17: Как где? В Автобан Импорт на Селькоровской. Поехали.
19: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Селькоровская, 23.
20: Юбилейная выставка «Мебель и деревообработка Урал» с 13 по 15 октября в Екатеринбург-Экспо. Мебель, оборудование, комплектующие для вашего бизнеса. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на mebelexpo-ural.ru. 12+. УМВК. Москва. Украин 105-774-968-16-81.
21: Ривьера Эстетик. Клиника эстетической косметологии и эстетических подарков. Дарим 5000 бонусов на аппаратные и инъекционные процедуры до конца октября этого года. Подробности в Ривьера Эстетик. 383-52-52. Московская, 66.
22: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
23: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
24: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
23: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
24: Поехали. Скажи адрес.
23: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
24: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
25: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8.32 в Екатеринбурге. На радиопилот прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляют ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Телефон 304-60-60. Итак, давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. Много ли пробок к данной секунде? Так, показывает 5 баллов. Движение на самом деле плотное. Постоять придется на Машинной в районе Фурманова. Также пробка на Щербаковой. На Щербакова, в районе Павлодарской. Много машин на Шевской, от красных командиров до фронтовых бригад. На Черепаново скопились машины от остановки Черепаново до Стрелочников. На Вильгельма до Генина сложно проехать от академика Сахарова до академика Ванцовского. Ну и в целом я смотрю по центру, пока более-менее свободное движение, пробок, аварий нет. Вот разве что на Ленина скопились машины, получается, от Луначарского до нашего офиса, до Карла Либкнехта. Сложно проехать, в остальном более-менее все свободно. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
2: Информация на правах рекламы.
3: А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
4: Дедушка, а он еще работает?
3: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
4: Тогда передадим септик нашим детям?
5: Ага. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Выбираем, так скажем, всем миром машину коллеги. У него несколько вариантов. Он хочет Тигуан 2018-2020 года. Угу. Либо вот нового китайца. То есть бюджет где-то 3,5-4.
2: Что-то Тигуану, конечно, великовато. Ну, ладно, окей, давай так. Если мы по соотношению цены и качества будем сравнивать, тут опять все разделятся на два лагеря. Первый лагерь будет говорить, бери китайца, он на гарантии, потом продашь, фиг с ним, чуть больше потеряешь, чем все остальные, но при этом, да, ты как бы зато на новой машине со всеми вот этими прекрасными цифровыми плюшками. Второй лагерь будет кричать, нет, немецкое качество, динамика управления и прочее, и прочее. Давайте рассуждать здраво. Вот насколько он берет этот автомобиль? Он на сколько лет собирается? Если он берет меньше, чем на 3-5 лет, то тогда можно брать и Тигуан там 10-летней давности и спокойненько на нем поездить. Если хочется поездить в районе там 5 лет, то надо подбирать, конечно, что-то посвежее. Потому что здесь напрямую будет зависеть то, сколько он вложит, от срока эксплуатации этого автомобиля, его пробега и вообще, в принципе, возраста.
3: Я так понимаю, берет он лет все же на 5, не меньше, вот. А смотрит он Тигуан какого-то, например, года 20-го.
2: Угу. Слушай, ну, давай так, еще, есть машины в бюджете, там, в районе 4 миллионов рублей, которые, ну, реально прикольнее, ну, так, по-хорошему, они интереснее, да, они азиатские, я нисколько не осуждаю тех, кто выбирает и БУ, и новое, просто это немножко разный подход. Для меня свет клином не сошелся конкретно вот на этом производителе, как вот есть люди, которые нет, я только на Тойоте буду ездить. Ну окей, езди до конца жизни на Тойоте, я вот все хочу попробовать. Если хочется, прям вот ему Тигуан прям заходит, ну пусть купит, поездит на нем. Да, в нем есть нюансы, которые с возрастом всплывают. Ничего страшного, они в любом автомобиле есть. Но просто я лично как бы вот посвежее машину взял, покатался на ней, следующее интересное для меня вышло, я ее заберу. Или же вернусь к тому, что мне, например, там всегда нравилось. Вот хочу себе, куплю там, не знаю, маслкар какой-нибудь американский, чтобы ездить на нем по району вот так, вот так. Понимаешь? Все же по-разному рассуждают. Кто-то только электрички сейчас рассматривает. Просто 4 миллиона рублей, ну, лично меня бы жаба задавила за Тигуан вообще платить. Ну, так, между нами.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Что посоветуешь? Toyota Tundra или Dodge Ram по надежности?
2: Слушай, ну, и то, и другое сейчас ликвидно. Просто и то, и другое неплохие, вот именно для буксировки вещи, что-то дотащить до локации и там уже погонять. У меня ребята, например, пользуются в бизнесе, у них есть тундра, в которую они загружают свои мотопеды и на них валят куда-нибудь там в горы. Доезжают машину, оставляют в деревне и поехали через леса. Нормально, они там 4, по-моему, мотоцикла сразу везут. Все окей у них. Я считаю, ну, для меня как бы тундра интереснее. Ну, так, по-хорошему. Потому что я с этим автомобилем достаточно близко знаком. И поездили на них прилично. И в хозяйстве у людей наблюдаю. И в бизнесе тоже. Рэм — это больше про характер, харизму и свое личное удовольствие. Если ты берешь именно такой вот доставщик, до места, как, ну, практически как спецтранспорт, то, наверное, тундра, но лезть в серьезные дебри ни тот, ни другой я бы, наверное, не советовал, честно.
3: Ага, спасибо огромное.
2: Да не за что, удачи, благодарю тебя за звонок, благодарю вас, друзья, за внимание, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора.
4: Чапака.

0: 47-201-5533.
1: Реклама.
2: Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Юль-Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Юль-Авто». Рекомендую самым внимательным.
3: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
4: Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf. Подробности на gk-практика.ru.
5: Зов призов в монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Акция с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте monetka.ru.
6: Строим новое!
7: Ремонтируем любимое!
6: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
8: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на nash.dom.rf.
9: Скоро холода. Не страшно, ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
10: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
11: Не оферта, предложение ограничено.
12: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
13: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белас и Дмитрий Клим. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
14: 15+. При поддержке русской медной компании.
15: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита». Твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-1386.
16: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на nash.dom.rf.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
2: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
3: Планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
4: Лим-Попо. Позитив не за горами.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
6: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
7: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькер с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Катапульта.
10: Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:35 в Екатеринбурге. И прямо сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах ООО «Система комфорта» компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности 304-6060. Что видно на дорогах города? Есть ДТП, которые очень сильно затрудняют проезд. Например, на улице Восточная сразу две аварии. Одна из них произошла на Восточной перед Ленина в направлении Первомайской. И сейчас по Восточке такая дичайшая пробка практически от улицы Куйбышева. И там же, на Восточной, перед Куйбышева, но уже в направлении парка Маяковского, тоже случилось ДТП. И из-за этого пробка от Малышева собирается. В общем, на Восточку сейчас лучше не ехать, это точно. Есть еще одно ДТП, которое случилось на Щербакова перед Павлодарской. Это в направлении Уктуса. Тоже пробка там большая собирается. И на Самолетной, кстати, перед Щербакова тоже затруднен проезд. Еще ДТП уже на улице на Московской перед Денисово-Уральского. Немного не доезжая, это сразу после объездной. Там тоже сейчас затруднено движение из-за аварии. По поводу выезда со стороны Академа. Проще стало. Затруднений уже таких серьезных нет. Но вот в Широкой речке на Суходольской перед Удельной сейчас пробка есть. И вот вижу еще одну аварию. Это уже Серафимы Дерябиной. Перед Волгоградской там произошла авария. И пробка также по Серафимы Дерябиной собирается. Будьте, пожалуйста, аккуратны и внимательны в пути.
2: Информация на правах рекламы.
3: Мне приснился кошмар. Будь-то наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
4: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
3: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
4: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.

0: Представьте человека, который не знает, что такое катапульта. Он спрашивает, что это такое? А вы отвечаете, что катапульта? Это катапульта?
1: Катапульта.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро, 9 часов и 40 минут в Екатеринбурге.
4: Ну, мы практически все по полочкам разложили. Катапульта — это катапульта. Смотреть ее можно на сайте pilotfm.ru. Прямо сейчас туда заходите. Есть раздел «Веб-камера». Там мы вам показываем две картинки. Задача ваша простая. А словосочетание зашифрованное отгадать. Позвонить к нам сюда в эфир по номеру 237-104. Правильно эти слова назвать, и приз ваш.
3: А приз — это прекрасный будет набор инструментов от нашего спонсора ООО «Автомобильная столица Урала» «Автоцентр Восток Березовский».
5: Все, поможем
3: вам,
5: смотрим,
3: поможем, да, потому что сложновато, если девушка особенно дозвонится, вот со второй картинкой и словом будет...
4: С первой легко, да, со второй мы, если что, подскажем. Мы так... же одна команда.
3: Да?
4: 237-104. Ну, приз, конечно же, вам достанется. С нами делить не надо,
3: конечно,
4: его.
3: Конечно, да.
4: 237-104, линия свободна. Кто-то
3: так,
4: уже есть.
3: Сорвался звонок.
4: Самое главное, да, будьте на связи. Будьте где-то здесь, в зоне сети. 237-104. А картинку мы показываем на сайте pilotfm.ru в разделе «Веб-камера». Либо в группе нашей тоже можно смотреть.
3: Картинка, кстати, висит уже минут 5. И можно заранее вообще-то открывать камеру. Алло, есть звонок у нас. Привет.
4: Алло, привет.
3: Алло, алло.
6: Привет.
3: Как зовут тебя?
6: Владимир.
3: Владимир. Ну и как ты думаешь, что за словосочетание?
6: Ну, задание еще можно повторить.
3: А надо нужно... смотреть веб-камеру.
4: Ты смотришь веб-камеру?
5: Да, открывай веб-камеру или проси кого-нибудь быстро это сделать. pilotfm.ru. Есть у тебя рядом кто-то?
6: Нет.
3: Ну, тогда, к сожалению, мы следующий будем звонок принимать. Мы сразу говорим, камера должна быть открыта. Алло, алло.
4: Привет.
3: Кто алло, на связи? Как зовут? Тише приемник делай.
7: Сергей зовут.
3: Сереж, видишь картинку? Картинки.
7: Да, аварийный знак.
3: Да.
7: Ремонт шины.
3: Ну,
4: соединить попробуй.
3: Да.
4: Аварийный, правильно, первое слово, а второе?
7: Так.
3: Ну, и ремонт шины чем делают? Как это называется?
7: Ремонтный набор это
3: да, ремкомплект.
5: Да, конечно.
3: Ремкомплект.
5: Мы
3: точно.
5: Тебя поздравляем, как и обещали. Получаешь набор инструментов от автоцентра «Восток Березовский». Молодец, что дозвонился.
3: Да, трубку не клади, кричи «Катапульта» 3-4.
7: Катапульта!
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Зайчик, купи чинганчик.
10: Что? Лена, какой еще чинганчик?
9: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
11: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» в октябре с выгодой до 730 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
10: Березовский, так рядом же, поехали!
11: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала, 380-8686.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Алло, кто это?
15: Это ты из будущего.
14: Круто. И где мы сейчас?
15: Там, где купили апартаменты.
14: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
15: Еще бы. Сама скоро оценишь.
14: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
17: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ru.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
1: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
2: ИП «Малина» Елена Сергеевна. УГРНП 308-667-119-219.
3: Мам, мне кажется, Рефтинским. В холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
4: Мы же их только вчера спасали.
5: А мы готовы спасать их каждый день.
3: И побольше. Герои мои.
2: Пельмени рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
6: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера?
3: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар, Екатеринбург, Металлургов 67. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Катапульта. Папа!

0: Доброе утро. 9 часов и 54 минуты в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ИП Монохина Вера Сергеевна. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Здравствуйте. Мошенники начали пользоваться сбоями сервисов Яндекса. Аферисты рассылают компаниям фишинговые письма, прикрываясь ликвидацией неполадок

0: Кроме этого, к вредоносному письму прикреплен QR-код, который просят отсканировать, после чего оплатить фейковую доставку документации о внеплановой проверке и указать личные данные получателя этой несуществующей доставки. Переходить по неподтвержденным ссылкам опасно, напоминают представители компьютерной безопасности. Жители Екатеринбурга с утра сообщают о проблемах с мобильным интернетом. Части абонентов операторы связи прислали сообщения о введенных ограничениях. В тексте сказано, что ограничения не зависят от работы мобильных компаний и могут быть введены по требованиям безопасности. При этом никаких предупреждений экстренные службы Свердловской области и соседних регионов не объявляли. Портал Е1 сообщает, что на проблемы с мобильным интернетом этим утром жалуются и жители Челябинска. Ретропоезд Свердловской железной дороги поедет в Верхотурье. Промо-рейс в духовную столицу Урала отправится на следующей неделе. Однодневный тур позволит познакомиться с историей и уникальной архитектурой старинного уральского города. Гостей в Верхотурье повезут 5 стилизованных вагонов. Поездка начнется на вокзале Екатеринбург-Пассажирский в 7:30 утра. Обратно в уральскую столицу туристы вернутся в этот же день около 11:00 вечера, пишет «Новый день». Кошки чаще собак набирают лишний вес, выяснили ученые. Чаще других ожирение ветеринары диагностировали у 2 пород – это шотландская вислоухая и британская кошки. Главной причиной лишнего веса у животных врачи называют бесконтрольное кормление. Это более 73% случаев. На 2-м месте низкая физическая активность, а на 3-м – избыток вкусняшек. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
1: Информация на правах рекламы.
2: Квартиру поменять хотел. Обратился в Добродел.
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в Доброделе.
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, Добродел.
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на добродел.рф.
7: Добродел. Сеть офисов недвижимости.
8: Сердце золотая ось.
9: Климат, контроль, катапульты.
10: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». Синоптики пообещали сегодня в городе облачную с прояснениями погоду и без осадков. Температура воздуха днем плюс 9-11.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
15: Артём, давай купим машину.
16: Какую машину? Стиральную?
15: Нет, импортную.
16: Китайскую, что ли?
15: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
16: Да где ты ее сейчас найдешь?
15: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
17: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Одна минута 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10:04 в Екатеринбурге. 14 октября, напомним, среда на календаре. За окном пока сохраняется температура плюс 8, но до 11 обещают потепление.
1: Ну, сыровато.
2: Ну, так, прохладненько. Сыровато. С утра, да, немножко зябко. Надеемся, что распогодится. И завтра, послезавтра прям какие-то нереальные нам температуры
0: цифры,
2: обещают.
0: Да.
2: До плюс 17.
1: Как бы ни было, все равно улыбайтесь, не стесняйтесь. Призывает вас радиопилоты, клиника Нейтив и фотоконкурс на такую прекрасную тему. До 15:00 пятницы присылайте свои фотографии с вашими улыбками. И вот как раз сразу же в пятницу очень быстрый конкурс. Mm-hmm. 16 октября в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор» ребята выберут победителей, которые получат сертификат на 3000 рублей в клинику «Нейтив». Партнер проекта
0: байка.
1: «Современная стоматология на Азина 31» ООО «Клиника Нейтив Дента».
2: Если что, да, сайт pilotfm.ru, там есть все подробности, туда же специальный раздел «Принимаем ваши фотографии». Улыбки принимаются все. Главное, чтобы улыбки были живые, настоящие, а не созданы при помощи ИИ.
0: Да, это да.
2: Наши алгоритмы быстро эту ИИшку распознают и все удаляют. Ну, и я вас, в принципе, девочки, поздравляю с этим историческим событием. Я очень горжусь тем, что я застал это в жизни, что я дожил до этого громкого события. Компания «Сода» меняет впервые дизайн своей упаковки.
1: Они, кстати, уже несколько раз пытались это сделать.
0: И типа все?
1: Нет.
2: Не получалось? Не покупали или что?
1: А зачем менять? Зачем?
0: Так, они, нет, смотри, там пачку. Есть такая тема, что они хотят поменять упаковку именно для пищевой соды. А соду отдельную, которую используют для чистки чего-то, ее будут в других упаковках. Хотя, по сути, и там одно и то же, да.
1: Конечно.
0: Но, видимо, хотят так разделить и, может быть, посмотреть, для чего чаще всего соду покупают.
2: Ну
0: тут
2: да,
0: статистику
2: вот это,
0: провести.
2: Скорее всего, так и есть. Если что, вот эта красно-желтая упаковка, к которой мы все привыкли, она останется, добавится...
0: Голубая такая
2: сине-голубая будет называться, да, сода универсальная, вот как раз таки она, я так понимаю, не для пищи, а для всего остального.
0: Ну, я для пищи соду, я не помню, когда последний раз использовала.
1: Ну, там что-то
0: я мою ванную ей, да. Чищу серебро, и там еще что-то.
2: По-моему, эта вот упаковка, как раз таки вот эта красно-желтая, она со мной путешествует уже, извиняюсь, лет 10, если не спутать.
1: Одна и та же коробка, причем ты ее на всю жизнь покупаешь, не так часто пользуешься.
2: Я уверен, да, что я ее детям своим передам, а не своим детям.
0: Не, ну, кстати, когда у меня были дети совсем маленькие, я ванну часто мыла содой. И соду покупала, да.
1: Точно,
0: а сейчас
1: помню.
0: Вот так стоит.
2: Я извиняюсь, конечно, что немножко отвлекаюсь от темы. Все-таки сумасшедший мир иногда бывает. Мне тут попался рилсик, что девушка, молодая мама, прежде чем выпустить ребенка на вот эту вот площадку игровую во дворе, она выходит и вот этой содой пищевой моет все горки. Понятно, что это байт на комменты такой специальный, да, чтобы ее захейтили, но выглядит, извиняюсь, это забавно. Сода попала не в то горло.
0: Ну, это уже клиника, я считаю.
2: Ну, это клиника, да, но забавно.
0: Ну, мы сейчас будем принимать звонки. У нас впереди конкурс, который называется «Окончательный монтаж». Звоните 237-104, угадывайте кино и получайте подарки.
3: Реклама.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-55-33.
5: У меня сын в первый класс пошел.
6: Да, а моя дочь соревнование по дзюдо выиграла.
5: У нас с женой годовщина.
6: А мы третьего кота завели.
5: Большие победы, маленькие радости и неожиданные события. Расскажите о своем поводе для праздника в личных сообщениях группы «Радио Пилот ВКонтакте».
6: В пятницу в прямом эфире определим победителя и подарим ему оплаченный ужин на двоих в любом ресторане города. Повод есть. Осталось выбрать ресторан.
7: Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на Металлургов 67.
8: Артем, давай купим машину.
9: Какую машину? Стиральную?
8: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В «Автобан» на Металлургов. Поехали.
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
10: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт auction-antares.ru. ИП Тугушев, Манеркаюмович. ОГРН, НП 321-665-8000-67-648.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
2: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
3: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
4: Лим-Папо. Позитив не за горами.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
6: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
8: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
9: Не оферта. Подробности у официального дилера Geely Автомир по телефону +7 343 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов, консультантов по адресу: город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта.
12: Бабах!

0: Репортерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро, 10 часов и 14 минут. В Екатеринбурге начинаем конкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор ЗАО «Автохолдинг» «Джетур Лаки Мотор Селькоровская 22».
5: Игорь до нас дозвонился. Игорь работает машинистом крана. Привет, Игорь.
4: Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Ну вот эти высокие, да, строительные?
6: Нет, на заводе, на мостовой.
4: А, не очень высоко.
5: Ты прямо сейчас в кране сидишь или ты на выходном сегодня?
6: Нет, у меня отпуск.
4: Отпуск? И ты его проводишь в городе?
6: Нет, не в городе.
4: А где?
6: В санатории.
5: Ты прямо сейчас в санатории?
4: В каком?
6: Прямо сейчас в санатории. Курганская область, санаторий Лесники.
4: А ты один туда поехал или с семьей?
6: Нет, один.
4: Смотри, какой молодец.
5: Шикарно. Ну что, на процедурке сегодня сходил уже?
4: Какие у тебя были, будут?
6: Ну, ходил, да, и будут еще, конечно.
5: Ну, кстати, ванны грязевые знаменитые уже посетил или только предстоит?
6: О, грязевых нету, сероводородные есть.
4: Фу, приятные.
5: Тоже приятные, по запаху особенно.
4: Да-да-да.
5: Потом... Но мы тебе завидуем искренне, мы бы все не отказались от санатория, особенно в такую погоду.
4: Да, но мы сейчас тебе прокрутим фильм. Ты наверняка смотришь, да, что-то по вечерам там у себя, нет?
6: Конечно, да.
4: Книги
6: да,
4: читаешь. Так вот, мы тебе первые и последние слова сейчас прокрутим, потом дадим 3 подсказки. Отгадай, что за кино, получишь приз. Итак, внимательно слушай.
7: Attention. Карл.
8: Мартин. Мистер Хейл, такая честь. Я с детства храню тайм с вами на обложке. Человек, построивший Нью-Йорк. Из-за вас я занялся строительством.
7: Садитесь, прошу.
9: Окончательный монтаж.
10: С возвращением, Марк. Позаботься о Мэдди и Анне.
4: Нужны тебе подсказки?
6: Думаю, да.
4: В этом фильме были красные таблетки. Их было много в баночке.
5: Но это не «Матрица».
4: А еще в этом кино была водонапорная башня в виде тыквы. И еще были аппараты, ну, МРТ, назовем их так, очень похожие.
5: Этот фильм из нас всех, я так понимаю, смотрела только Надя.
4: Да, я
5: и
4: не
5: он
4: смотрела.
5: Ей очень понравился.
4: Да, и Сашка, кстати, Мороза тоже смотрел и сказал, что клевое кино.
5: Есть идея, Игорь? Пу-пу-пу, да, согласен с тобой.
4: Ну, вообще, водонапорная башня, вот эта в виде тыквы, она бы сразу тебе дала понять, что за фильм, если бы ты его смотрел.
5: Видимо, не смотрел.
6: Подождите, не в этом фильме Райан Рейнольдс сыграл?
4: Да.
11: Ты близко-близко.
5: А как называется?
4: Ну, или хотя бы сюжет нам расскажи. Ну, давай.
6: Если честно, как бы не помню сюжет, но помню, вроде называется фильм «Вне себя».
4: Да.
5: Серьезно?
4: Смотри-ка, ты...
5: Тебе кто-то подсказал, или ты на самом деле его смотрел?
6: Нет, смотрел. Я просто сюжет не сильно помню, потому что я помню, что фильм достаточно как бы старый, лет 10, наверное.
4: Ну, 15-го года он.
5: А про что там? Это фантастика, я так понимаю.
4: Фантастика, да, про то, как можно свое сознание в молодое тело имплантировать, и, в общем, что из этого получилось.
5: Но он больше драма или это комедия?
4: Ну нет, это вообще не комедия, это фантастический триллер, и там, конечно, никакой комедии нет.
5: Ну непривычно, просто для меня Райан это вот прям Дэдпул, комедийный персонаж.
4: Нет,
5: да.
4: Там совсем
5: в
4: нет.
5: В таких ролях его непривычно видеть.
4: Но фильм классный, я не знаю, как я его когда-то пропустила
5: в свое
4: время.
5: Какой рейтинг у него на Кинопоиске? Больше 7?
4: А вот только что я закрыла этот рейтинг, блин.
11: Да и наплевать.
4: Ну у него хороший, кстати, рейтинг.
5: Ладно, посмотрим.
4: Если
5: спасибо,
4: что, да, посмотрим.
5: Надежда, тебя, Игорь...
4: 7,1 рейтинг.
5: Хорошо. Игорь, тебя мы поздравляем с победой. Трубку не клади, за эфиром расскажем, как приз получить. Ну и давай с тебя громкий санаторный крик катапульта. 3-4.
6: Катапульта.
12: На радиопилот.
13: Информация на правах рекламы.
14: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось. Только в этом

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Уникум Импорт». Тенет «Уникум» на Бибеле 33.
1: Давай мясо!
2: Лина.
3: Это я.
2: Доброе утро, 10:22 в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Вот кто-то кофе пьет по утрам, а кто-то другие напитки.
4: Это какие же?
2: Особенно женщины, вот на что они только не готовы ради красоты. Пишут, что россиянки начали пить слюну птиц ради омоложения.
5: Каких-то конкретных птиц?
2: Да, естественно.
4: Где ее заказывают?
2: Не
4: где
2: всех.
4: Ее наливают, я извиняюсь.
2: Значит, в страну к нам, в Россию, завезли японский экстракт из съедобных птичьих гнезд со слюной салаганов. Это родственники стрижей из Юго-Восточной Азии.
4: Звучит
2: я
4: уже
2: не
4: как полная
2: представляю,
4: фигня.
2: Как это добывается. Одна упаковка из 10 баночек шотов с таким эликсиром молодости стоит 36 тысяч рублей. Производитель уверяет, что напиток улучшает состояние кожи, повышает упругость, замедляет строение.
5: Да точно пить,
2: строение.
5: Может быть, на лицо намазывать, нет?
2: Вот, якобы даже подтверждено исследованиями.
5: Какими-то.
2: Специалисты предупреждают, что такая добавка может вызывать сильную аллергию, но попробовать-то стоит. Вот. А также содержать опасные для здоровья примеси и микроорганизмы. Как думаете, что, на что мы готовы? Я понимаю, там сперма лосося, это было как бы еще...
4: Да, предыдущего вот этого птичьего молока, от вот этих вот экскрементов, я извиняюсь, тараканов малазийских, а тут
2: вот,
4: новое.
2: Кстати, да,
4: надо, мне кажется, всем разом обмазаться, суперфуд. Потом выйти на улицу, чтобы вас сразу же забрали, сами знаете куда, в палату номер 6.
2: Вот я поражаюсь, женщины на что только не готовы наглотаться, лишь бы быть молодой. А тут завирусилось видео, как Марк Цукерберг глотнул пивка Гиннесса на съемках какого-то подкаста. В общем, там типа так все неформально.
4: Причем он сам же, по-моему,
2: сидим.
4: Притащил.
2: Да-да-да, он сам притащил пивком. И чтобы посидеть, типа с пацанами поболтать и выпить. Но сделал один глоток, и его затошнило.
4: Не ожидал, видимо, он такого пенного.
2: Да-да-да, вот не пивозар этот, а рептилоид он реальный. Вот, типа, впервые попробовал человеческое пиво, и сейчас изо всех сил изображаю, что ему понравилось. Такие комментарии.
5: А он не пил до этого или что?
2: Ну, как...
4: Да, скорее всего, пил.
2: Но он же рептилоид, понимаешь? Рептилоиды отличаются от пивозара.
4: Я так понимаю, он просто из вежливости.
2: Знаешь, ты не знаешь эту историю, что он рептилоид, но что он не настоящий человек.
4: Думаешь, спалился?
2: Это теория заговора, и он спалился тем, что он не смог выдержать человеческое.
4: Сдается мне, Лина уже обмазалась этой слюной ласточки. А вообще мне самое, что понравилось, ну, понятно, что он из вежливости все это сделал на подкасте, но нашлись
2: уже... Что за вежливость? Держался и его не вытащили?
4: Мастера яичные, которые поменяли вот этот вот Гиннес на чайный гриб. Вот с чайным грибом там все намного интереснее.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
2: Реклама. Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
4: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefizgentlemen.ru.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Ку-ку! В автоцентре «Восток» все модели «Джейку».
0: Все модели и цвета «Джейку» в наличии в автоцентре «Восток» в Березовском. Выгода на кроссовер J6 440 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
1: И все это за 1 900 000 рублей. Кукнуться можно!
0: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
1: Березовский! Так рядом же! Поехали!
0: Продолжите фразу. Три десятки – это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем, и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
0: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Ожидается похолодание. Снег.
6: И ты все равно хочешь квартиру с террасой?
7: Конечно, и зимой применение найдем.
6: Пить кофе, стуча зубами.
7: Елку поставим и снеговика слепим.
8: Квартиры с террасами в Соната Парк – польза круглый год. Выбирайте на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
9: «Lucky Motors». Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:35 в Екатеринбурге на радиопилот. Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Система комфорта», компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности 304-6060. Давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. Много ли пробок на дорогах? 3 балла всего, но, тем не менее, есть затруднения. Придется постоять на Шевской в районе Космонавтов. Также пробка на Космонавтов от Турбинной до Артинской. Так, что еще по затруднениям? На Бакинских комиссаров в районе Победы тоже придется постоять. Ну и по-прежнему, я так понимаю, последствия ДТП разгребает на улице Ленина Восточная в сторону Ленина. Со стороны Куйбышева небольшая пробка на Восточная. В остальном же в центре более-менее можно проехать. Пробок и аварий не наблюдается, с чем я вас и поздравляю. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
2: Информация на правах рекламы.
3: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
4: А старые где?
3: Дети смыли их в унитаз.
5: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
6: Уже 8-я пара за неделю.
4: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
7: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
5: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
3: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: катапульта.
1: Я помню, как я туда захожу, и помню уже, как я очнулся, как будто вынырнул откуда-то.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро. 10:40 в Екатеринбурге.
4: Я обычно в столовой с такими словами. Захожу, помню, как выхожу. Но не об этом, но о вкусном все равно сейчас будем говорить. 237-104. Линия свободна. Дозванивайтесь к нам. Прямой эфир. Для вас приготовили интересный пельменный вопрос. Правильно на него ответите и приз получите.
3: От нашего спонсора это АО «Птицефабрика Рефтинская». 237-104. Давайте, звоните. Правда, голодным, конечно, звонить в такие конкурсы.
5: Вкусный вопрос, вкусный ответ, да. И вкусный приз.
3: Алло, алло.
5: Приз хороший.
3: Алло. Как
4: Привет,
3: зовут тебя?
4: Как зовут?
6: Алексей меня зовут.
3: Леша, любишь пельмешки?
6: Конечно.
4: Сам готовишь или покупные?
6: Ну, под Новый год сами готовим.
4: Ну, это уже традиция наша российская.
3: А вот скажи нам, что означает слово «пельмень» в переводе с финно-угорских языков?
5: Мясной мешочек, хлебное ухо или маленький пирожок? Пельмень.
4: Все, я даже помню, мы как-то это загадывали,
5: но,
4: да.
5: Но это все подходит, да.
4: Ну, сложно. Что-то одно надо выбрать. Мясной мешочек, хлебное ухо или маленький пирожок? Пельмень.
5: На что похоже?
4: С финно-угорского.
6: Ну, я бы сказал ухо.
4: Да, так и говори, это правильный ответ, хлебное ушко.
5: Ну, мы тебя поздравляем, и в этом году Рефтинской птицефабрике 45 лет. Рефтинская гордится уральскими корнями, любит свой регион, поэтому ты сегодня получаешь сертификат на путешествие по Уралу. Так что будешь путешествовать, что-то вкусное пробовать.
3: Да.
4: Алексей, ну ты счастливчик. Да, поздравляем, трубку не клади, все за эфиром расскажем, ну и громкий крик катапульта с тебя. Давай, 3-4.
6: Катапульта.
2: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Мам, мне кажется, Рефтинским в холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
9: Мы же их только вчера спасали.
10: А мы готовы спасать их каждый день.
8: И побольше, герои мои.
10: Пельмени рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
11: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
12: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
11: Это не ремонт, а праздник какой-то.
12: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидки действуют до 31 октября этого года.
14: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
15: Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
16: Строим новое!
17: Ремонтируем любимое!
16: Покупаем «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
18: Как знал, что ты здесь?
19: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
18: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
20: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
18: Хорошая аптека. «Фармленд».
21: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организации акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
22: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
23: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги.
24: RCC и КРТ. Комбат.
23: И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белас и Дмитрий Климов. RCC и Карате Комбат. 17 октября у ГМК-арена. Будущее начинается здесь.
25: 15+. При поддержке русской медной компании.
26: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Улькер» с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро.

0: сайте.
1: Акция до конца октября.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.
3: Папа!

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 10:53. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. 100% объектов сдано в срок.
1: Здравствуйте. Прокуратура не обнаружила признаков мошенничества в действиях C-Agency при организации несостоявшихся концертов рэпера Канье Уэста. Журналистам о результатах проверки сообщил представитель агентства, агент-директор Анна Супчева. В комментарии к «Коммерсанту» заявила, что правоохранители получили ответы на все интересовавшие их вопросы. Напомню, C-Agency анонсировала концерты американского рэпера, которые должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. Как сообщили в департаменте благоустройства мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков автомобильных дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены в полном объеме. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на объездной между Московской и Базовым, а также на проспекте Космонавтов, улице Ангарской, Стрелочников, Роза Люксембург и в Второй Новосибирской. Вторник в Екатеринбурге оказался самым теплым 13 октября за последние 14 лет. Температура воздуха составила плюс 11, что на 6 градусов превышает норму. Несмотря на дождь ночью и утром, синоптики обещают Екатеринбургу еще немного тепла. Оно вернется в уральскую столицу завтра и в пятницу, когда воздух может прогреться до плюс 17 градусов. Похолодание в Свердловской области начнется с выходных. Ученые рассказали об ухудшении внимания из-за бесконечного скроллинга соцсетей. Длительный просмотр всевозможного контента может ухудшать сообразительность, внимание и память. Кроме того, привычка постоянно смотреть в экран вызывает проблемы со сном и даже с осанкой. В ходе исследования выделили 3 группы людей, только одна из которых использовала смартфон для общения и поддержания межличностных связей. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
2: Информация на правах рекламы.
3: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
4: А теперь мы живем в Новокольцовском.
3: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
5: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте нашдочетом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Все ушли в осень.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Синоптики пообещали сегодня в городе облачную с прояснениями погоду и без осадков. Температура воздуха днем плюс 9-11.
9: Пилот FM. Реклама.

0: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
1: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
0: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: А напоследок я скажу.
4: Катапульта.
5: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту. Ну а среда рабочая продолжается.
6: Приятная погода, я считаю, говорят, завтра до плюс 17.
5: А вчера,
6: будет.
5: Кстати, завтра был самый теплый день. Да, за очень много лет. Ну, имеется в виду.
6: 2012-го. На 6 градусов теплее нормы.
5: Да, октябрь такой.
6: В историческое время живем с вами.
7: В календаре. Сегодня 100-летний юбилей, вы понимаете, 100 лет отмечается Винни-Пух.
6: Да. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро.
7: Да, и хочется на недельку забуриться к кролику.
6: То тут нальет, то там нальет, на то оно и утро.
7: Вот бы.
6: Завидую я Винни-Пуху.
7: Да, вот бы как Винни-Пух. А еще сегодня международный день Юлы, это вот Spinning Day.
6: Кто крутится в жизни, как Юла.
7: Каждый день, да, Всемирный день стандартов, день чак-чака, и всяких таких других хороших праздников.
5: Прикольно.
7: Почему бы нет?
5: День, прекрасный,
7: да?
5: День.
6: Отметим чам-чаком, чак-чаком, а потом будем косплеить Винни-Пуха. Я считаю, идеальный план.
5: Ну и, конечно, мы всем желаем здоровья. 3-4.
8: Удачного дня!

0: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41. Район Вторчермет.
1: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Алло, кто это?
2: Это ты из будущего.
1: Круто. И где мы сейчас?
2: Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
2: Еще бы. Сама скоро оценишь.
1: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Не все пропало. В Бруснике есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
6: Кредит предоставляет ООО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Высший пилотаж.
1: Актуальный микс из горячих и пикер...

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
2: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург. 40 лет. Комсомола 38Б. SkillPro66.ru.
3: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
4: Пап, ты мне?
3: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
5: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
3: Нет, сынок. Это нам с мамой.
6: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра». Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
7: УСЗ «Астрака» проектная декларация на сайте наш.ру. Продажа по 2014 мая за рекламный эффект.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
11: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
12: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
13: Только в этом октябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22. Lucky Motors, G-Tour.
14: Высший пилотаж.

0: 11.29 в Екатеринбурге. И прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах. Спонсор проверки ООО «Системы комфорта». Компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности 304-60-60. Давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. Где пробки есть, а где их нет. 3 балла. Есть затруднения на Космонавтов от Завокзальной до Артинской. Кроме того, стоит Сибирский тракт от Буторина до переулка Активистов. На Щербакова пробка от Самолетной до Павлодарская и Ишевская стоит от Тепличной до Космонавтов. В центре все более-менее свободно. Красных улиц практически нету. ДТП тоже уже. Все устранили все последствия. Так, с выездами с отдаленных районов тоже более-менее все спокойно. Поэтому я вас поздравляю, призывая пораньше выезжать, успевать добираться на работу, по делам. Конечно же, будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
3: Устал откачивать, устал.
4: Устал.
2: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.
5: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронная 41, район Вторчермет.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: 10 тысяч причин для красивой улыбки.
5: Весь октябрь клиника Native дарит 10 тысяч бонусных рублей каждому пациенту на все услуги стоматологии.
4: Лечение, имплантация и протезирование. Выбирайте, на что потратить свои бонусы.
5: Подробности по телефону 343-77-00 и на сайте clinicanative.ru.
4: Стоматология. Клиника Native. Екатеринбург. Азина 31.
6: Бонусами можно оплатить до 20% стоимости услуг до 31 декабря этого года. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
6: Акция до конца октября текущего года, указана стоимость на Хончи HST.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев Манир Каюмович. ОГРН 321-665-8067-648.

0: они.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
4: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
5: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
6: Лим-Папо. Позитив не за горами.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
8: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
9: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

Ну а прямо сейчас дозванивайтесь к нам в эфир по номеру 237-104. Впереди по курсу конкурсы и приятные призы. 237-104, линия свободна, и мы ждем именно тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 12.16 в Екатеринбурге. Все верно, выигрывает тот, кто слушает радиопилот. Вот лишнее тому доказательство. Прямо сейчас разыграем призы от нашего спонсора, спонсор конкурса ОВК-эксперт, фестиваль мастеров Иван да Мария на Горького 4А. Один вопрос, три варианта ответа. Кто правильно ответит, получит приз. И на связи у нас уже есть слушатель. Зовут его Андрей. Привет.
3: Всем день добрый. Здравствуйте.
2: Бодренький, ты, наверное, уже пообедал, только собираешься.
3: В общем, я позавтракал, дал кровь как донор, и вот как раз в процессе, что сейчас пообедать нужно будет.
2: Молодец. Если выиграешь, то получишь набор продуктовый от участника фестиваля мастеров Иван да Мария. А вообще вопрос будет как раз-таки связан с ярмарками и торговыми рядами. Короче, звучит он так. На средневековых ярмарках споры решали прямо среди торговых рядов. Ну, споры имеются в виду между купцами, продавцами. Как называли такой импровизированный суд в народе? Три варианта ответа. Вариант 1. Суд пыльных ног. Вариант 2. Суд медного гроша. Вариант 3. Суд съеденных пирогов. Как ты думаешь?
3: О, ничего себе, вы мне задачку дали, конечно.
2: Ну да, голодному такое сложнее решить. Но я верю в тебя, Андрей. Давай. Суд пыльных ног.
3: Давайте попробуем логически, да? Пыльных ног. Но это значит, куда-то бегать надо. Или кого-то запинать хотели. Давайте отсечем.
2: Вполне возможно. Его ты выбираешь.
3: Нет, я пока его бы отсек, наоборот.
2: А, вот так, сразу. Ну, да, смотри, да, да. Давай еще раз проговорю варианты. Суд пыльных ног, суд медного гроша или суд съеденных пирогов. Ну, мне кажется, среди этих вариантов есть один более логичный. Вот выберешь ты его правильно или нет?
3: Один логичный?
2: Ну, логичнее других, как мне кажется. Ну, понятно, что я знаю ответ. Но вот надеюсь, что ты тоже вот как-то немножко к нему придешь. А пока хорошо мыслишь, но нужно дать ответ уже. Давай, Андрей.
3: Так, хорошо, тогда мы что? Я, ну, буду своей логике тогда следовать.
2: Ну, давай.
3: Ноги отсекаем. Остаются пироги и грош. Да, у нас. Медный грош.
2: Ну, давай, что из этого ты выберешь?
3: Ну, хочется же кушать. Да, значит, давайте пироги оставим, пусть будут так.
2: Выбирает Андрей пироги, и, к сожалению, это неправильный ответ, выдуманный нами. Прости, Андрей, но сегодня накормит тебя, видимо, кто-то другой. Ну, а мы принимаем следующий звонок, 237-104. Осталось всего два варианта, нужно выбрать правильный. Алло, привет. Алло. Ну, привет, поговори с нами, мы тебя слышим. Да, как тебя зовут?
4: Так. Меня Владимир зовут.
2: Владимир, осталось два варианта. Суд пыльных ног и суд медного гроша. Что ты выберешь?
4: Конечно, медного гроша.
2: И это тоже неправильный вариант, Владимир. Да что ж такое? Видимо, все сегодня голодные звонят. Никто правильный ответ не выбирает. Алло, привет.
5: Привет.
2: А тебя как зовут?
5: Меня Катерина зовут.
2: Катерина, да какой правильный ответ на внимательность?
5: Ну, я так понимаю, суд медного гроша.
2: А его только что выбирали, Катерина. Ну, что ты?
5: А я дозванивалась и не слышала.
2: Ну, давай.
5: Первый вариант.
2: А как он звучит? Вот правильно назовешь, я тебе победу засчитаю.
5: Так, был суд пыльных ног, суд медного гроша и съеденных пирогов. Остается пыльные ноги?
2: Пыльные ноги, да, молодец за то, что помнишь, за то, что повезло тебе вот так, Катерина, тебя поздравляем, получаешь ты приз, трубку не клади, за эфиром тебе все расскажу, ну а всем остальным, конечно же, желаю удачи, завтра в это же время разыграем еще один вкусный приз, так что слушайте и выигрывайте вместе с нами на Радио Пилот.
6: Фестиваль мастеров «Иван да Мария» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
7: Реклама.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
9: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
10: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
11: В Монетке осень выгоды. Печенье Ulker с маршмеллоу 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Как знал, что ты здесь?
7: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
1: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
12: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
1: Хорошая аптека. Фармленд.
13: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условия, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
15: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
16: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
17: Лим-Папо. Позитив не за горами.
18: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
19: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
20: В то время, когда все повышают цены в погоне за прибылью, мы, наоборот, снизили стоимость норма часа, чтобы кузовной ремонт обычного автомобиля стал доступнее.
21: Сервисный центр SkillPro. Профессиональный кузовной ремонт любой сложности, восстановление и покраска деталей с точным подбором цвета, гарантия на все работы и высокий уровень сервиса.
22: SkillPro. Опыт настоящих профессионалов.
23: Улица 40-летия Комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204-2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
3: Ожидается похолодание, снег.
4: И ты все равно хочешь квартиру с террасой?
5: Конечно, и зимой применение найдем.
4: Пить кофе, стуча зубами.
5: Елку поставим и снеговика слепим.
6: Квартиры с террасами в Соната-парк – польза круглый год. Выбирайте на nk.ru. Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: И активно обсуждают компанию из Кремниевой долины. Называется она Nirva Labs. Она разрабатывает устройство для осознанной жизни. Но, мне кажется, она только расшатывает нервную систему. Потому что эти гаджеты, они в виде украшения, в основном для женщин, ну, в виде сережек, в виде ожерелья. Они ведут дневник, фиксируют эмоциональное состояние, социальные связи, все, что происходит вокруг. И это анализирует, строит карту социальных связей. Выявляет триггеры стресса, радости, дает рекомендации, с кем общаться, с кем не общаться. Вот, когда ты...
4: Это гадюка подколодная, вот, с ней не разговаривай.
3: Я прямо конкретно сейчас рассказываю. Они создали украшение, ожерелье такое, ты надеваешь его, как обычное. И оно обещает помогать людям понять себя, свои эмоции. Даже ты ходишь, общаешься с разными людьми, так. И оно анализирует, вот как человек на тебя посмотрел, что он чувствует. Может быть, он чувствует в тебе какой-то негатив.
4: То есть, какие-то как-то самая подруга сплетница.
3: Да. То есть, если подружки рядом нет, вот это вот ожерелье, все-все-все тебе вечером расскажет.
4: Ой, я вспомнила, свет мой зеркальце, скажи, вот это вот, знаешь,
3: типа
4: сказка
3: того,
4: старая.
3: Но это где-то там, когда-то, да, блюдце это
5: я
3: показывает.
5: Сразу вспоминаю сериал «Метод». Вот первый сезон, там же как
3: там,
5: раз было
3: это ожерелье тебя и задушило. Это другое, это проанализировало.
4: А это еще за деньги, я так понимаю, будут покупать, продавать за огромные деньги?
3: Да, конечно, и многие уже просто прям помешаны вот на таких гаджетах, которые без них уже просто не понимают. Как ты на меня посмотрел?
4: Ну,
3: что ты подумал?
4: Это прям, я считаю, готовость уже для очередной серии «Черного зеркала». Да. Вообще было бы забавно, знаешь, за огромные деньги эту штуку купила, носишь ее месяц, с парнем там встречаешься, флиртуешь, и в конце месяца тебе эта штука говорит: не старайся, айфон он тебе не подарит.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
9: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
3: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белаш и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
4: 12+. При поддержке русской медной компании.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Папо. Позитив не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
10: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
11: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
12: Анна, плитка.
13: Анна, сухие смеси.
14: Анна, вы просто песня.
11: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
15: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
16: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
17: Шутки в сторону. Концептуальный

0: Еще один музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Мошенники начали пользоваться сбоями сервисов Яндекса. Аферисты рассылают компаниям фишинговые письма, прикрываясь ликвидацией неполадок. Кроме этого, к вредоносному письму прикреплен QR-код, который просят отсканировать, после чего оплатить фейковую доставку документации о внеплановой проверке и указать личные данные получателя этой несуществующей доставки. Переходить по неподтвержденным ссылкам опасно, напоминают представители компьютерной безопасности. Операторы сотовой связи прокомментировали ограничения мобильного интернета в Екатеринбурге. Компании сотовой связи заявили, что сети работают в штатном режиме, а проблемы с подключением пользователи испытывают по причинам, которые от операторов не зависят. Ограничения мобильного интернета возможны, добавляют в компаниях, и операторы не могут повлиять на их сроки действия и снятия. При этом работают сайты и приложения так называемого «белого списка» и «СМС-уведомления». Ретропоезд Свердловской железной дороги поедет в Верхотурье. Промо-рейс в духовную столицу Урала отправится на следующей неделе. Однодневный тур позволит познакомиться с историей и уникальной архитектурой старинного уральского города. Гостей в Верхотурье повезут 5 стилизованных вагонов. Поездка начнется на вокзале Екатеринбург-Пассажирский в половине 7 утра. Обратно в уральскую столицу туристы вернутся в этот же день около 11 вечера, пишет «Новый день». В Великобритании вышел из строя единственный ледокол. Проблемы у ледового патрульного судна HMS Protector начались во вторник. Ледокол отбуксировали в Плимут. Возможность ремонта будут оценивать в ближайшие дни. Если восстановление невозможно, заменить сломанный ледокол Англия сможет не раньше 2030-х годов, пишет РБК. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
4: Информация на правах рекламы.
5: Наша семья выбирает Новокольцовский, потому что здесь я спокойна за своего ребенка. Он пойдет в новый детский сад рядом с домом.
6: А еще здесь интересный двор, где мы играем в футбол, катаемся с горок.
5: Я знаю, где будет расти мой ребенок. Ведь настоящий дом там, где спокойно мне и безопасно моим детям. Район Новокольцовский.
7: Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей. Новоселам останется только расставить мебель.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООЗ «Проспект 1 Южный». Завтра обещает нам еще один облачный день. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5. Днем плюс 11, плюс 13.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
13: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
12: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
14: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Новая музыка в секретной фонаре.

0: аптеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра». Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астрака» проект на декларации на сайте наш.ру. Продажа по 2014 мая. За рекламу не оферта.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На радио «Пилот».
5: Всем, кто прямо сейчас на обеде, я, конечно же, желаю приятного аппетита и приглашаю присоединиться к нашему музыкальному нон-стопу. Впереди на радио «Пилот» вас ждет полчаса музыки и никакой рекламы. И первый на сегодня нон-стоп представляет ОЭЗ «Правобережный Новый Город».
6: Информация на правах рекламы.
7: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-13-86.
8: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Дневной драйв на Радио Пилот.
1: Дневной драйв на Радио Пилот представляет ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.
2: Реклама.
3: Сенсация! Впервые на Урале выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев Мнир Каюмович. ОГРН 321-665-8067-648.
4: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай, вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
5: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
6: 10 тысяч причин для красивой улыбки.
7: Весь октябрь клиника «Нейтив» дарит 10 тысяч бонусных рублей каждому пациенту на все услуги стоматологии.
6: Лечение, имплантация и протезирование. Выбирайте, на что потратить свои бонусы.
7: Подробности по телефону 343-77-00 и на сайте клиника-нейтив.ру.
6: Стоматология клиника «Нейтив». Екатеринбург, Азина, 31.
8: Бонусами можно оплатить до 20% стоимости услуг до 31 декабря этого года. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Улькер» с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
11: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
10: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
8: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРН П 308-667-119-219.
12: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
13: Анна, плитка.
14: Анна, сухие смеси.
15: Анна, вы просто песня.
12: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
16: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
17: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
18: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
19: Лим-Попо. Позитив не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова, 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-10-08-907. 0+.
20: Мам, мне кажется, Рефтинским. В холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
21: Мы же их только вчера спасали.
22: А мы готовы спасать их каждый день.
20: И побольше.
21: Герои мои.
23: Пельмени рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
24: Юбилейная выставка «Мебель и деревообработка Урал» с 13 по 15 октября в Екатеринбург-Экспо. Мебель, оборудование, комплектующие для вашего бизнеса. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на mebelexpo-ural.ru. 12+. ООО «МВК». Москва. Украина 105-774-968-16-81.
25: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
26: Атмосфера просто космос.
27: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
28: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
27: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
29: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
30: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
31: Музыкальный нон-стоп.
32: Полчаса без рекламы.
31: Только музыка.
0: на Радио Пилот.
1: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На Радио Пилот продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляет ЗАО Lucky Motors. Официальный дилерский центр Lucky Motors Havail City на Умельцев 2.
2: Информация на правах рекламы.
3: Думаете, где купить Havail в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! Lucky Motors Havail. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Havail. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
4: Lucky Motors.
5: Нон-стоп.
6: Полчаса музыки нон-стоп.
5: Нон-стоп.
6: Без рекламы. На Радио Пилот.

0: Радио «Пилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ИП «Манохина Вера Сергеевна». Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Прокуратура не обнаружила признаков мошенничества в действиях Сэй-Эдженси при организации несостоявшихся концертов рэпера Канье Уэста. Журналистам о результатах проверки сообщил представитель агентства, агент-директор Анна Супчева. В комментарии к «Коммерсанту» заявила, что правоохранители получили ответы на все интересовавшие их вопросы. Напомню, Сэй-Эдженси анонсировала концерты американского рэпера, которые должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. Как сообщили в департаменте благоустройства мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков автомобильных дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены в полном объеме. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на объездной между Московской и Базовым, а также на проспекте Космонавтов, улице Ангарской, Стрелочников, Роза Люксембург и второй Новосибирской. Вторник в Екатеринбурге оказался самым теплым 13 октября за последние 14 лет. Температура воздуха составила плюс 11, что на 6 градусов превышает норму. Несмотря на дождь ночью и утром, синоптики обещают Екатеринбургу еще немного тепла. Оно вернется в уральскую столицу завтра и в пятницу, когда воздух может прогреться до плюс 17 градусов. Похолодание в Свердловской области начнется с выходных. Ученые рассказали об ухудшении внимания из-за бесконечного скроллинга соцсетей. Длительный просмотр всевозможного контента может ухудшать сообразительность, внимание и память. Кроме того, привычка постоянно смотреть в экран вызывает проблемы со сном и даже с осанкой. В ходе исследования выделили 3 группы людей, только одна из которых использовала смартфон для общения и поддержания межличностных связей. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
4: Информация на правах рекламы.
5: Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
6: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
7: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
8: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
9: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
10: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
11: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.

0: Температура ночью плюс 3, плюс 5. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 11, плюс 13.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
4: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: Артём, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
8: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
4: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Коннечива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
9: Дневной драйв на радиопилот.
10: Дневной драйв на радиопилот представляет ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

Такое вот неспешное музыкальное начало нового часа здесь, на Радио Пилот. И, конечно, в этом часе нас ждет немало музыкальных сюрпризов. Конечно же, будет еще и конкурс. Разыграем классные призы, но об этом попозже. Ну, а пока напоминаю, что у нас продолжается дневной драйв здесь, на 104 FM. Нам совсем скоро составят компанию OneRepublic, Ellie Goulding, David Guetta. Будет еще пара музыкальных сюрпризов. Ну, и кроме того, напоминаю, что у нас прямо сейчас проходит фотоконкурс. Проходит он не где-то, а на сайте pilotfm.ru. Успевайте принять участие до пятницы. А радио «Пилот» и клиника «Нэтив» объявили фотоконкурс на тему «Улыбайтесь, не стесняйтесь» до 15.00, до 16 октября включительно, то есть до этой пятницы. Принимаем ваши фотографии с вашими улыбками. Улыбки могут быть как ваши, так и ваших родных, друзей, близких, детей. Нам все нравится, мы все принимаем в специальный раздел. Он так и называется «Улыбайтесь, не стесняйтесь». А 16 октября в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор» мы при помощи рандомайзера, опять же, выберем победителя, который получит сертификат на 3000 рублей в клинику Native, партнер проекта «Современная стоматология» на Азина 31. О, клиника Native Dental. Всем удачи!

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев, Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
2: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Самолетная, 47-0015533.
1: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-741, 16+.
3: Зов призов в Монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Акция с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте monetka.ru.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Полноприводные кроссоверы ГАК в автоцентре «Восток» от 2 800 000 рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Официальный дилер ГАК. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
1: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

Ну а прямо сейчас дозванивайтесь к нам в эфир по номеру 237-104. Впереди по курсу конкурс и приятные призы. 237-104, линия свободна, и мы ждем именно тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 14.20 в Екатеринбурге. Прямо сейчас разыграем еще один комплект призов здесь, на Радиопилот. Комплект призов от нашего спонсора, спонсор конкурса ООО «Автобан Черри Плюс», официальный дилер Теннет, Березовский тракт 11А. На связи у нас уже есть кто-то из слушателей. Алло, привет.
3: Да-да, здрасте.
2: Александр, если я правильно помню, тебя зовут, да?
3: Да, все верно.
2: А знаком с автомобилями Belgium? Сталкивался с такой маркой?
3: Да, сталкивался.
2: А есть, вот как раз с ней будет связан сегодняшний вопрос, есть в таких автомобилях система под названием AutoHold. А вопрос, что она делает? Варианты нужны?
3: Да, давайте.
2: А, вариант 1. Она автоматом закрывает окна автоматически. Вариант 2. Она удерживает автомобиль на месте. А, вариант 3. Запоминает маршрут поездки. Система под названием AutoHold. Пу-пу-пу. Ну, тут, я думаю, вопрос, подсказка названия самой системы. AutoHold. А вот hold, как переводится на русский язык, с английского, должно тебя подтолкнуть на правильный ответ. Давай еще раз варианты проговорю, давай. А ты потом скажешь свой вариант, который считаешь правильным. А, система AutoHold, она, вариант 1, автоматически закрывает окна. Вариант 2, она удерживает автомобиль на месте. И вариант 3, запоминает маршрут поездки.
3: Будет вариант 2.
2: Вариант 2, удерживает автомобиль на месте. Да, правильный ответ, все таки есть. А, система AutoHold, да, позволяет водителю убрать ногу с педали тормоза, например, на светофоре, и тогда автомобиль будет стоять, пока водитель не нажмет газ. Я думаю, это мечта всех курсантов, которые сдают на права, особенно в городе. Тебя мы поздравляем, Александр, ты получаешь набор инструментов от Автобан Черри Плюс. Трубку не кладим, за эфиром расскажу, как приз получить. Ну, а всем остальным напоминаю, что завтра в это же время, в 14.20, мы разыграем еще один комплект призов, так что слушайте Радиопилот и выигрывайте вместе с нами.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
4: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
5: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
3: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт. Ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидки действуют до 31 октября этого года.
7: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-1386.
8: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
10: Только в этом октябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
11: Lucky Motors, G-Tour.
12: Нет, это снова казалось, что скидки и выгоды программе только до конца октября этого года.
13: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Мам, мне кажется, Рефтинским в холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
2: Мы же их только вчера спасали.
3: А мы готовы спасать их каждый день.
1: И побольше, герои мои.
4: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
5: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-55-33.
6: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
7: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
8: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Заждались тебя.
6: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
5: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
7: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: снижений, которое продолжалось в течение 10 заседаний ЦБ подряд, пишет Интерфакс. Аэропорт Кольцово сообщил о проблемах в работе онлайн-табло. В связи с внешними причинами в нем временно не обновляются данные, сказано в сообщении пресс-службы. Система информирования пассажиров в здании Кольцово при этом работает в полном объеме. Аэропорт Екатеринбурга функционирует штатно. До момента сбоя онлайн-табло Кольцово сообщало об отмене 5 московских рейсов на вылет и прилет, и еще около 5 столичных самолетов задерживались. Зоопарк Екатеринбурга уже ищет нового льва, который поселится в уральской столице. Животное должно составить пару львиц в мире, которая является дочерью льва Эрни. Он скончался на прошлой неделе. В зоопарке подчеркивали, что 19 лет для льва – это солидный возраст, до которого хищники доживают только в неволе. Пару львиц в мире ищут в российских зоопарках, при этом тщательно проверяя родственные связи. Это важно, чтобы екатеринбургские львы могли приносить здоровое потомство, пишет Новый день. Синоптики рассказали, в каких регионах России уже лежит снег. Сугробы к 14 октября намело в Карелии, Мурманской и Архангельской областях. Ведущий специалист Центра погоды ФОВОС Михаил Леус напомнил, что 14 октября православный мир отмечает Покров Пресвятой Богородицы, и этот день считался переходом от осени к зиме, а само название связывали с первым снегом. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
1: Информация на правах рекламы.
2: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
3: А теперь мы живем в Новокольцовском.
2: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
4: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
5: О, специализированный застройщик Сенар Девелопмент. Проектная декларация на сайте нашточедом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на senardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО СЗ «Проспект 1 Южный». Завтра обещает нам еще один облачный день. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5. Днем плюс 11, плюс 13.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
10: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
9: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
13: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
14: Пап, ты мне?
13: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
14: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
13: Нет, сынок. Это нам с мамой.
15: Старое жилье оставьте детям.
16: О себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра». Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
17: УСЗ «Астрока» проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 2014 за рекламный оферт.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
8: Привет.
10: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Дневной драйв на Радио Пилот.
12: Дневной драйв на Радио Пилот представляет ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

Три часа дня в лучшем на свете Екатеринбурге, а на радио «Пилот» продолжается лучший на 104 FM дневной драйв. В этом часе у нас будет необычная, я бы сказал, компания. Где и когда вы еще такую компанию встретите? Во-первых, Мартин Гаррикс, Мадонна, Ваня Дмитриенко, Майли Сайрус, Мод, и все это в этом часе на радио «Пилот» на 104 FM в дневном драйве. Ну, красота. Кроме того, послушаем «Катапульту» на бис буквально минут через 15-20. Ну, и напоминаю, что не только у нашей «Катапульты» проходят выездные эфиры вечернего шоу, они тоже бывают. И вот 21 октября с 16 до 20 пройдет ближайший выездной эфир. Вечернее шоу будет работать в шоу-руме «Уют-холла». Все краски здесь. Конечно, ну, это самый центр. Можно будет зайти в гости с 16 до 20, а можно будет посмотреть видеотрансляцию на сайте pilotfm.ru и в группе ВКонтакте «Радио Пилот» тоже все будет доступно. Партнер проекта ИП «Каргина» Ирина Степановна, салон «Все краски» здесь. Ну что, немножко отдохнули, перевели дух, теперь делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и полетели.

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт auction-antares.ru. ИБ Тугушев, Манир Каюмович. ОГРН, НП 321-665-8067-648.

0: точной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер-Инвест» и АБ.
3: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
4: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а праздник какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидки действуют до 31 октября этого года.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
9: Фестиваль мастеров Иван да Марья. С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
10: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Камри. Для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
11: Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Дневной драйв на радиопилот.

0: Ру, звони.
1: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
2: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
2: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белаш и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
3: 15+. При поддержке русской медной компании.
4: 10 тысяч причин для красивой улыбки.
5: Весь октябрь клиника Native дарит 10 тысяч бонусных рублей каждому пациенту на все услуги стоматологии.
4: Лечение, имплантация и протезирование. Выбирайте, на что потратить свои бонусы.
5: Подробности по телефону 343-77-00 и на сайте clinicanative.ru.
4: Стоматология клиника Native. Екатеринбург, Азина 31.
6: Бонусами можно оплатить до 20% стоимости услуг до 31 декабря этого года. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741, 16+.
9: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
10: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
9: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать. Эвакуатор, если сломался автомобиль.
10: Все по одному номеру. И не надо никого уговаривать помочь.
11: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
12: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
14: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
13: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
15: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: И активно обсуждают компанию из Кремниевой долины. Называется она Nirva Labs. Она разрабатывает устройство для осознанной жизни. Но, мне кажется, она только расшатывает нервную систему. Потому что эти гаджеты, они в виде украшения, в основном для женщин, в виде сережек, в виде ожерелья. Они ведут дневник, фиксируют эмоциональное состояние, социальные связи, все, что происходит вокруг. И это анализирует, строит карту социальных связей. Выявляет триггеры стресса, радости, дает рекомендации, с кем общаться, с кем не общаться. Вот, когда ты...
4: Это гадюка подколодная, вот, с ней не разговаривай.
3: Я прямо конкретно сейчас рассказываю. Они создали украшение, ожерелье такое, ты надеваешь его как обычное. И оно обещает помогать людям понять себя, свои эмоции. Даже ты ходишь, общаешься с разными людьми, так. И оно анализирует, вот как человек на тебя посмотрел, что он чувствует. Может быть, он чувствует тебе какой-то негатив.
4: То есть, это самая подруга сплетница.
3: Да. То есть, если подружки рядом нет, вот это вот ожерелье, все тебе вечером расскажет.
4: Ой, я вспомнил, свет мой зеркальце, скажи, вот это вот,
3: ну,
4: знаешь,
3: типа
4: сказка
3: того,
4: старая.
3: Но это где-то там, когда-то, да, блюдце это
5: показывает. Я сразу вспоминаю сериал «Метод». Вот первый сезон, там же как
3: там,
5: раз было
3: это ожерелье тебя
5: задушило.
3: Это другое, это проанализировало.
4: А это еще за деньги, я так понимаю, будут покупать, продавать за огромные деньги?
3: Да, конечно, и многие уже просто прям помешаны вот на таких гаджетах, которые без них уже просто не понимают. Как ты на меня посмотрел?
4: Ну,
3: что ты подумал?
4: Это прям, я считаю, готовость уже для очередной серии «Черного зеркала». Вообще было бы забавно, знаешь, за огромные деньги эту штуку купила, носишь ее месяц, с парнем там встречаешься, флиртуешь, и в конце месяца тебе эта штука говорит: «Не старайся, айфон он тебе не подарит».
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
9: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
10: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
11: Раз, два, три, четыре, пять.

0: Реклама.
1: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
3: Не оферта. Подробности у официального дилера Geely Автомир по телефону +7 343 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов, консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
5: У меня сын в первый класс пошел.
6: Да, а моя дочь соревнование по дзюдо выиграла.
5: У нас с женой годовщина.
6: А мы третьего кота завели.
5: Большие победы, маленькие радости и неожиданные события. Расскажите о своем поводе для праздника в личных сообщениях группы «Радио Пилот ВКонтакте».
6: В пятницу в прямом эфире определим победителя и подарим ему оплаченный ужин на двоих в любом ресторане города. Повод есть. Осталось выбрать ресторан.
7: Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на Металлургов 67.
8: Артем, давай купим машину.
9: Какую машину? Стиральную?
8: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
10: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.
4: О, и

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до конца октября.
2: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-1386.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Алло, кто это?
5: Это ты из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
5: Еще бы. Сама скоро оценишь.
4: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Нужен автомобиль? Вам в автоцентр «Восток». Чанган, ГАК, Амода, Джейку, Лада и новый бренд «Теннет Плюс». Тысяча авто в наличии, новые и с пробегом. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
7: Березовский, так рядом же, поехали!
8: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радиопилот на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ИП Манохина Вера Сергеевна. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Суд в Норвегии не разрешил Украине продать российское судно «Профессор Молчанов». Корабль был арестован в сентябре, когда пришел на Шпицберген. Согласно документу, компания «Нафтогаз» требовала продажи научно-исследовательского судна сразу после его ареста. Это требование норвежский суд рассмотрит только тогда, когда ответчик, то есть российская сторона, получит возможность представить свои возражения. Арест судна «Профессор Молчанов» произошел из-за иска «Нафтогаза», который требовал взыскать с России больше 4 миллиардов долларов за потерю активов в Крыму. Улицу Библиотечную в Автузгородке

0: пилоте.
1: Доброго дня, всем лево и право рульным. В Екатеринбурге 16 часов и 26 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор – застройщик компания «Практика». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, накаляется понемногу обстановочка, уже 4 балла. Понятно, что прям огромных заторов еще нет, но некоторое количество имеется. На Бакинских комиссаров и Донбасской стоят от Кировградской до машиностроителей. Такая требующая внимания, скажем так, пробочка на Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов. Светлореченскую стоит объезжать, от Соболева до Объездной собирается там толчья, плотненько уже на Ленина от Восточной до Луначарского. Ну и нужно немного потерпеть на Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Шаумяна. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Спонсор рубрики «Игротека» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Позволят консоли и вспышки флешбеков. Андрей Ташкин в рубрике «Игротека».
0: Доброго дня всем, кто знает, что за компьютером можно вообще-то не только работать. В Екатеринбурге 16:30, а с вами навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Расскажу вам про новинку. Сегодня выходит игра, которая уже себя, первая ее часть, зарекомендовала очень хорошо, и это Warhammer 40 000 Bolt Gun. В данном случае, естественно, 2. И это прекрасный ребенок старого Дума и Вархаммера.
2: Бумер-шутер.
0: Да, тот самый бумер-шутер, причем здесь прикольно сочетается как 3D-графика, так и спрайтовые анимации, как были в тех самых старых вот этих вот первых Думах. Причем синергия прям хорошая. Ребята явно постарались, чтобы ничего не выбивалось из атмосферы, выглядит все очень гармонично. Особо тут как бы ничего не сказать, не пытаются ребята изобретать велосипед, вы просто гоняете с пушкой. Здесь еще и ближнее оружие добавлено, то есть можно буквально в одной руке держать автомат одноручный какой-то вот типа а-ля УЗИ, а в другой меч, поэтому...
2: Ну, там был меч просто на кнопку, как оружие ближнего боя при ударе появлялся.
0: А здесь еще вот типа добавили фишек с ближним боем, конечно же, все вот эти вот добивания, недобивания, но и в целом сильно расширили прямо арсенал, хотя, честно скажу, это все выглядит в Вархаммере одинаково.
3: Ну,
0: такое, я имею в виду, что...
2: Все
0: вот
2: массивное и очень мощное.
0: Да, и оно...
3: с пилами обязательно.
0: Конечно, ну не все, тут не все с пилами. Тем не менее, стилизовано одинаково, потому что это оружие фракции. Тем не менее, новые локации, куча новых боссов, противников и так далее. Я так понял, что они не особо, как мне кажется, меняли движок с первой части. Поэтому явно они все свои силы направили именно на создание нового контента, а не попытку обновления визуального, что на самом деле очень хорошо, учитывая, что это бумер-шутер, в котором используются 2D-шные спрайты, как будто ему и не надо много новой графики какой-то современной. Ну и, конечно же, старый добрый Мик Гордон написал саундтрек, тот самый, который писал все для Дума.
2: Там с Думом сейчас они там поссорились с гендиректором, поэтому до них не пишут больше. Он сейчас говорит, будет для Старкрафта, для шутера писать саундтрек.
0: Ну вот, видимо, он теперь ушел, и это его новая стезя, хотя, скорее всего, это он записывал еще до какой-то там ссоры. В любом случае, если вы любите старый Дум, но при этом хотите увидеть нечто подобное в более современной все-таки все равно оболочке, тогда игра определенно для вас. Она сумасшедшая, динамичная, красивая, несмотря ни на что. Прям, ну, стоит не пройти мимо. Она
2: причем... должна продаваться с каплями для глаз, сразу скажу.
0: О, да. Событий там на экране очень много, они все яркие, все жужжит,
2: сверкает. Вы будете плакать, но не из-за тоски.
0: Ну да, будьте готовы, что глаза сажает неплохо, в нем долго, наверное, не посидеть, устанут. Стоит она всего 1000 рублей, что вообще замечательный ценник. Ну и чтобы не тратить деньги впустую, имеется бесплатная демочка, которую можно скачать и попробовать, прежде чем примите решение о покупке. В общем, если вам нравятся бумер-шутеры, если вы фанат Вархаммера, то тогда определенно заходите на игровые площадки, качайте Warhammer 40 000 Bolt Gun 2, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
4: Информация на правах рекламы.
5: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
6: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
5: Это не ремонт, а праздник какой-то.
6: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на керамир-шоп.ру.
7: Скидки действуют до 31 октября этого года.

0: 5. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Не все пропало. В «Бруснике» есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
3: Тук-тук-тук. В дом «Лента». Цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил «Кронофлор Лиам». 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лим-Попо. Позитив не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
9: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
10: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
11: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
12: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
11: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
12: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто видит на приемниках заветные цифры 104 в Екатеринбурге. 16 часов и 47 минут, а с вами навигатор.
1: Тем временем у нас на сайте pilotfm.ru продолжается фотоконкурс на тему «Улыбайтесь, не стесняйтесь», который проводит радиопилот и клиника Native. До 3 часов дня 16 октября, то есть до пятницы, присылайте фотографии с вашими улыбками, а уже в пятницу в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор» выберем счастливчика, который получит сертификат на 3000 рублей в клинику Native. Партнер проекта «Современный стоматология на Азина 31 ООО «Клиника Native Dental».
2: Не так давно обсуждали, возможно, месяц назад, обсуждали то, что была статистика, и девчонки, когда ссорятся с мужчинами, со своими, мстят им...
1: С едой, пересаливая,
2: да.
1: И тому подобное.
2: Пересаливая,
1: специи,
2: да.
1: Специи специально, которые не любят добавлять.
2: Да. А вот мужчины, оказывается, мстят-то по-другому. Тут муж уничтожил вещи жены в World of Warcraft после того, как они поссорились. Девчонка рассказала, что вот кто-то несколько раз заходил в ее учетную запись, уничтожал вещи, и в итоге она заподозрила мужа. Началось все с семейной ссоры. Она напомнила, что собирается на концерт. Он на нее разозлился за это.
1: Напомнила? Да сколько можно говорить? Я знаю!
2: Неделю с ней не разговаривала. После этого она вот в очередной раз зашла в игру. Из инвентаря пропал посох, который она сама изготовила. Вот этими вот руками.
3: Извините. Немного гик здесь. Крафтовый шмот в Варкрафте вообще шляпа.
2: Да? Да. В общем, она, видимо, ценила его как-то, или он подумал, что она его ценит. Ну, короче, получилось выяснить, что посох не продали, а уничтожили просто. И она написала в Blizzard, и сказали, что не было никакой подозрительной активности. То есть с привычного устройства был вход, а супруги знают пароли друг друга, вот это вот все. Она его спросила, он вину свою не признал. Говорит, это не я. Но взломщик бы не стал, наверное, один предмет уничтожать. Ну, короче, всем все понятно, но вот он не признался.
3: Слушайте, на самом деле, если он действительно просто его уничтожил, немножко глупенький, там так-то вещи за реальные деньги периодически продают.
2: Ну вот разозлился просто, надо было как-то вымести.
3: Мне не нравится, как перевернута эта ситуация гендерно. Мне прям себя дискомфортно чувствую.
2: Почему?
3: Ну потому что удалить шмот в игре, это как будто то, что должно происходить с нами.
1: Ну она угонит у него танки, не переживай.
3: Он там потом все задамажит. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: для всех, кто хочет оставаться в курсе актуальных местных и мировых событий, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Вице-премьер Новак сообщил об улучшении ситуации на российском топливном рынке. Несколько НПЗ вышли из ремонтов, вернулись к полноценной работе. В Свердловской области отменен режим чрезвычайной ситуации, связанной с переувлажнением почвы в полях. Соответствующее решение принял губернатор Денис Паслер. Режим ЧС вводили, чтобы помочь уральским аграриям, пострадавшим от паводка и дождей, получить страховые выплаты за потерянный урожай. Несмотря на отмену режима ЧС, работа будет продолжена, а собранные материалы станут основой для решения вопросов, связанных с предотвращением потери аграриев от стихии, подчеркнул Денис Паслер, которого цитирует агентство «Новый день». Зоопарк Екатеринбурга уже ищет нового льва. Животное должно составить пару львице Мире, которая является дочерью льва Эрни. Он скончался на прошлой неделе. В зоопарке подчеркивали, что 19 лет для льва – это очень солидный возраст, до которого хищники доживают только в неволе, и то редко. Пару львице Мире ищут в российских зоопарках, при этом тщательно проверяя родственные связи. Это необходимо, чтобы екатеринбургские львы могли приносить здоровье. Здоровое потомство. В Екатеринбурге до субботы закрыли участок дублера улицы Металлургов от Викулова до Рабочих. Здесь ремонтируют водопровод. Скорректированный маршрут.

0: Выбирает Новокольцовский, потому что здесь я спокойна за своего ребенка. Он пойдет в новый детский сад рядом с домом.
1: А еще здесь интересный двор, где мы играем в футбол, катаемся с горок.
0: Я знаю, где будет расти мой ребенок. Ведь настоящий дом там, где спокойно мне и безопасно моим детям. Район Новокольцовский.
2: Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей. Новоселам останется только расставить мебель.
3: ООО «Специализированный застройщик Снай Девелопмент». Проектная декларация на сайте nasheto.dom.rf. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Проспект 1 Южный».
5: Нормально, кстати, будет завтра. Я бы даже сказала, неплохо, как минимум, потому что дождя никакого не ожидается. Утром небо пасмурное, а после полудня уже то тут, то там солнышко. По температуре воздуха значительно теплее, чем сегодня, плюс 9, плюс 14, а ветер подует южный и слабый, 1-2 метра в секунду.
6: Судя по тому, что происходит, то тут, то там солнышко, как будто не здесь.
7: Только если на качелях сделать.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
11: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
10: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
14: Информация на правах рекламы.
15: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
16: Пап, ты мне?
15: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
16: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
15: Нет, сынок. Это нам с мамой.
17: Старое жилье оставьте детям.
18: О себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра». Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
19: УСЗ «Астра» проектная декларация на сайте nas.com.rf. Продажа по 2014-му. За рекламу не
13: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Атлантик Про ты поскорей. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Люпас. Доброго вечера всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга вместе с пилотом в столице Урала. 6:04, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО СЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
2: Вечерний навигатор можно не только слушать, но и смотреть в HD-качестве. Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
3: Оказывается, модели ИИ смогут самостоятельно распространяться по умной бытовой технике, устанавливаться в духовке, телевизоры, вот это вот все. Компания «Антропик» об этом заявила, что вот уже к концу года яички смогут размножаться сами. И речь о своеобразных нейровирусах таких, которые вот находят доступные устройства. Да, типа того. И переносят на них модель, запускают ее и продолжают распространяться дальше вот так по цепочке. Вирус такой сможет потенциально существовать без подключения к сети, вообще в умных устройствах всяких разных бытовых.
2: Была бы от него хоть какая-то польза, если бы он в духовке у тебя вселился, что он там картинку нарисует на чебуреке.
4: Бисквит должен готовиться на 180 градусах, а я установлю 200.
2: Хорошо, что не у всех еще есть вот этот умный дом, потому что...
5: Практически ни у кого.
2: Нет, с историями, когда вот были сбои у Яндекса, у некоторых там не открывались шторы, вот эти вот истории.
3: Дверь входная.
2: Что будет дальше, вот если в каждой нейронке взбунтовавшаяся появится, остается только гадать.
3: Страшно представить, да.
2: Поэтому у меня чайник газовый. На всякий случай. Он свисток вообще его не подводил.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что у нас на дорогах творится. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Стоит турбинная от учителей до проспекта Космонавтов. Небольшой затор на Донбасской от машиностроителей до улицы 22-го партсъезда. На объездной уже собираются толчья от Московской до Амундсена. И на Бакинских комиссаров нужно потерпеть от Победы до улицы 22-го партсъезда.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 37 3 10 10. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».

0: Кредстарт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
2: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансы. Свои возможности и риски.
3: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
5: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Космо. Также на арене чемпионы RCC Влад Белас и Дмитрий Клим. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
6: 15+. При поддержке русской медной компании.
7: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
8: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
7: Это не ремонт, а праздник какой-то.
8: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидки действуют до 31 октября этого года.
10: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
11: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
10: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
12: ИП «Малина» Елена Сергеевна. УГРНП 308-667-119-219.
13: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошь. Роскошные автомобили представительского класса в наличии от 2 699 000 рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
14: Акция до конца октября текущего года, указана стоимость на Хончи HS3.
15: Зов призов в монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Акция с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте monetka.ru.
16: У меня сын в первый класс пошел.
17: Да, а моя дочь соревнование по дзюдо выиграла.
16: У нас с женой годовщина.
17: А мы третьего кота завели.
16: Большие победы, маленькие радости и неожиданные события. Расскажите о своем поводе для праздника в личных сообщениях группы «Радио Пилот ВКонтакте».
17: В пятницу в прямом эфире определим победителя и подарим ему оплаченный ужин на двоих в любом ресторане города. Повод есть. Осталось выбрать ресторан.
18: Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на Металлургов 67.
19: Артем, давай купим машину.
20: Какую машину? Стиральную?
19: Нет, импортную.
20: Китайскую, что ли?
19: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
20: Да где ты ее сейчас найдешь?
19: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
13: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
21: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Доброго вечера всем, кто еще не знает, чем себя после работы занять в Екатеринбурге. 13 минут шестого, а с вами навигатор, и сейчас выясним, куда еще можно успеть в рубрике «Афиша».
1: Сегодня к 7 вечера можно прийти в театр Тургенев, на Тургенева 1. Там покажут комедию «Сделай мне гусика». Она про супружескую пару, в которой, ну, как бы все еще есть любовь и нежность, и привязанность, но вот огонечка.
2: Но нет гусика.
1: Нет гусика, да, огонечка того самого не хватает, хочется страсти. Ну вот и решают они свои отношения встряхнуть, и это запускает цепочку нелепых.
2: Слишком долго встряхивали.
1: Увлекательных событий.
2: И вот получилось.
1: Да, билеты 1100 рублей, 16+. Еще к 7 вечера, а также еще в 8 и еще в 9 можно прийти в бар «Шалом Шанхай» на 8 марта 4 и посмотреть, ну как бы послушать больше, да, барный романтический аудиоспектакль с любовью «Эрнест». Вам предлагают посидеть за барной стойкой, выпить специально созданный безалкогольный коктейль и послушать в наушниках историю о любви Эрнеста Хемингуэя, как будто вот незнакомец вам на уши в баре присел. Примерно такое. Билет стоит 2750 рублей, 12+. Еще к 19.00 можно прийти в культурный центр «Урал» на Студенческой 3. Там со стендапом выступят Сева Ловкачев и Коля Андреев. У них тур «Заметки» сейчас. Это стендап-шоу «Эксперимент от комиков», вот их личный, где шутки прямо у вас на глазах будут весь цикл проходить, рождаться, умирать, потом в виде локальных мемов каких-то появляться. Ну, в общем, вот такая история.
3: Кажется,
1: должна быть весело.
3: Каждый раз обещают вот это вот, что шутки будут рождаться прямо здесь. Вы будете присутствовать в природах шутки.
1: Билеты от 1680 рублей, 18+. А к 9 вечера можно прийти в клуб «Эверджаз» на Тургенева 22. Там будет вечер киноджаза, немое кино и живая музыка. Сегодня будут смотреть немецкую короткометражку комедию «Не хочу быть мужчиной» 1918 года. Там женщина переодевается в мужской костюм, чтобы из-под строгого надзора гувернантки выскочить и вот свое удовольствие немножко пожить. Озвучивает дуэт пианиста и кларнетиста. Билет от 700 рублей, 6+. В общем, что бы вы ни выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.
4: Информация на правах рекламы.

0: Спонсор рубрики «Вокруг света за 60 секунд» ООО «АМ Капитал». Автомир на Новгородцевой 4А.
1: Вокруг света за 60 секунд. Собирайте чемоданы.
2: Добрый вечер всем, кто путешествует по столице Урала в компании «Радиопилот» в Екатеринбурге. 17 часов и 18 минут, а с вами навигатор, отправляющийся узнавать, что происходит в мире в страничке «Вокруг света за 60 секунд».
3: В Англии члены городского совета случайно продали начальную школу и этого даже и не заметили. Они
2: споткнулись.
3: Да, достаточно давно вот с аукционом у них ушел дом бывшего школьного смотрителя, а школа начальная была рядом, да, просто.
4: Думали, будка.
2: Еще маленькая.
3: Одна компания, и никто вот не понял, что в результате бумажной ошибки, там неправильно оформленной сделки, вот это вот все было...
4: Первоклассники устроились на работу, как выяснилось.
3: Да, вот ошибку обнаружили только совсем недавно, когда там целая началка решила получить статус академии, и вот они выяснили, что они больше не муниципалитет, а вот принадлежат компании.
4: А шаурмятня.
3: Теперь они вот пытаются вернуть школу через высокий суд Лондона, чтобы ну вот как-то еще оправдаться.
4: До него еще надо добраться.
3: Пока что не получается, потому что сначала компания сказала, что, ну, мы откажемся от прав на эту школу, так уж, а потом просто перестала на связь выходить. И,
4: ой,
3: ну...
4: как гасанулась-то по старой системе.
2: Ведут себя как дети.
3: А у китайцев опять новые приколы с питомцами. Они там уже и кур за собой таскали, и дрожжи у них были тоже как питомцы. Вот теперь они заводят себе камни и кирпичи.
4: Ну вот.
3: В интернете публикуют.
4: К зиме готовятся.
3: Да. Всяческие инструкции, как выбрать подходящий булыжник. Ну, типа, не всякий
4: по душе,
3: подойдет.
4: Ну, вот,
3: конечно.
4: Какой ваш камень?
3: Да, да.
2: Приходят гости, берешь в него, швыряешь и говоришь, что это у него тыгдыки.
3: В общем, ему нужно же еще террариум обустроить для того, чтобы на нем мох красивый выращивать.
4: А, то есть на нем должен расти мох, а не обязательно же просто лежать
3: должен
4: на подоконнике.
3: Наверное, не обязательно, но так же красиво будет все равно. И причина, как говорят, переработки. У них там какие-то сумасшедшие графики, они там выгорают все очень дружно. И вот молодые офисники теперь, у них сил на кошку-собачку не остается, зато камень можно дома погладить.
4: Ну, видишь, его можно и с собой на прогулке брать, и он тебя может защитить в случае опасности. В отличие от какой-нибудь мелкой собачки.
2: Я хочу, чтобы все знали, что мне самому аж немножко больно от этого расизма внутри меня. Но я думаю, как и с другими домашними животными, ждем рецепты в итоге. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 237-104.
5: Информация на правах рекламы. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
6: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
7: Не оферта. Подробности официально водитель Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцевая 4Б.
8: Реклама. Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
9: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
10: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
11: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
12: Не оферта. Предложение ограничено.
13: 10 тысяч причин для красивой улыбки.
14: Весь октябрь клиника «Нейтив» дарит 10 тысяч бонусных рублей каждому пациенту на все услуги стоматологии.
13: Лечение, имплантация и протезирование. Выбирайте, на что потратить свои бонусы.
14: Подробности по телефону 343-77-00 и на сайте клиника-native.ru.
13: Стоматология. Клиника «Нейтив». Екатеринбург. Азина 31.
15: Бонусами можно оплатить до 20% стоимости услуг до 31 декабря этого года. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
17: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-392-44-741, 16+.
18: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
12: еще есть шанс. Брусники есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
20: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
21: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
22: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
23: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
24: Планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
25: Лим-Попо. Позитив не за горами.
26: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
27: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
28: У меня сын в первый класс пошел.
29: Да, а моя дочь соревнование по дзюдо выиграла.
28: У нас с женой годовщина.
29: А мы третьего кота завели.
28: Большие победы, маленькие радости и неожиданные события. Расскажите о своем поводе для праздника в личных сообщениях группы «Радио Пилот ВКонтакте».
29: В пятницу в прямом эфире определим победителя и подарим ему оплаченный ужин на двоих в любом ресторане города. Повод есть. Осталось выбрать ресторан.
30: Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на Металлургов 67.
31: Артем, давай купим машину.
32: Какую машину? Стиральную?
31: Нет, импортную.
32: Китайскую, что ли?
31: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
32: Да где ты ее сейчас найдешь?
31: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
20: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
33: Ожидается похолодание, снег.
34: И ты все равно хочешь квартиру с террасой?
33: Конечно, и зимой применение найдем.
34: Пить кофе, стуча зубами.
33: Елку поставим и снеговика слепим.
35: Квартиры с террасами в Соната-парк – польза круглый год. Выбирайте на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: спонсор конкурса число Пи ООО УК Баден Групп. Доброго вечера всем, кто верит в магию чисел, ну и в целом не интересуется, что происходило после там века шестого. В Екатеринбурге 17 часов и 28 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
1: Число Пи.
2: К нам впервые дозвонился Павел, он водителем, работает в маркетплейсе. Привет, привет.
3: Привет.
4: Привет.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Расскажи нам, Павел, ты сейчас по громкой связи, что ли?
5: Нет.
2: Нет, вот тогда погромче попросим говорить, как-то тиховато тебе было сначала слышно. Скажи нам, Паш, почему до сегодняшнего дня Тину не набирал? Что случилось?
5: Один раз звонил утром, это было, наверное, недели две назад, и как-то это... Я же не всегда за рулем, я же больше коробки таскаю, чем езжу.
2: Сейчас так совпало, что и ты как раз за рулем, и нас услышал. Ну,
3: коробки перетасканы все.
5: Время пробок, поэтому и есть время позвонить.
2: Понятно. Паш, скажи, есть какое-нибудь счастливое число у тебя?
5: У меня, да.
2: Какое?
5: 7.
2: Почему именно это число?
5: Ну, не знаю, просто как-то по жизни.
2: 3 топора.
5: Много раз. Один топор получается.
2: Ну, пока один. Скажи,
0: один топор берешь, потом за двумя бежать все равно.
2: А часто тебе в жизни это число как-то попадалось, встречалось с тобой, по жизни шло?
5: Да.
2: Это типа 7 пятниц на неделе, вот это. Это история. Ладно, понял. У тебя есть одно число, которое мы тебе предложим сейчас. И 3 варианта ответа того, что это число может означать. Число сегодня 109. Скажешь, какой ответ верный, тогда подарок будет твоим. Итак, число 109.
3: Возможно, именно столько номеров было в первой в мире телефонной книге. Может быть, столько замороженных людей сейчас в российских криохранилищах. Либо это рекорд высоты, на который приготовили плов в метрах.
2: Что из этого действительно правда, Павел?
5: Я думаю, что там приготовили плов.
2: То есть высота, вот рекорд выше уже страшно. Там с казаном лезть. Итак, это твой ответ, да? Ну что ж,
5: давайте мой первый вариант.
2: Первый вариант, то есть номеров телефонной книги.
5: Да.
2: Хорошо, принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, номеров первой телефонной книги было всего 50. Кстати, там было даже 7 рубрик.
0: Знаешь, типа, в первой телефонной книге, там, кто записан, мама, это одна конкретная мама. Добрый вечер.
3: Привет.
2: Алло.
6: Добрый вечер.
2: Как зовут тебя?
6: Стас.
2: Станислав, слушал задание или стоит повторить варианты?
6: Ну, думаю, можно повторить.
2: Итак, 109, что это число может означать?
3: Рекорд высоты, на который приготовили плов в метрах, либо столько замороженных людей сейчас в российских криохранилищах.
6: Ну, пусть будут замороженные люди.
2: Замороженные люди. Ну что ж, принимаем твой вариант ответа. И это действительно так. Россия занимает второе место в мире по числу людей, которые вот так вот заморозили себя на тот случай, когда люди догадаются, как же их оттаять. Действительно так. В США их 566, а вообще в мире 740 таких человек.
0: Звучит, как будто какая-то распространенная практика. Есть у меня пара знакомых, которые вечно морозятся. Надо им предложить.
2: Проверить, не там ли они. А рекорд высоты, на который приготовили плов в метрах, на самом деле 100 всего.
3: В Дагестане вот недавно, да, это сделали.
2: Да, поставили, догадались.
0: Мне кажется, что это...
2: площадке.
0: Ну, судя по не очень впечатляющей высоте, единственная причина, почему это рекорд, потому что никому это не было надо.
2: Ну вот видишь, упущение для книги рекордов Гиннесса. Станислав, мы тебя с победой поздравляем, оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. Сейчас громко и четко крикни нам.
7: Офигенно!
2: 3-4.
6: Офигенно!
7: Навигатор!
8: Информация на правах рекламы.
9: Алло, кто это?
10: Это ты из будущего.
9: Круто. И где мы сейчас?
10: Там, где купили апартаменты.
9: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
10: Еще бы. Сама скоро оценишь.
9: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты. Бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: пилот.
1: Добрый вечер всем, кто сейчас стоит и подстаивает. В Екатеринбурге 17 часов и 35 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор – застройщик компания «Практика». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, 6 баллов вас ждут на наших дорогах. Стоит Щерса от Машинной до Московской. На Сибирском тракте затор от Буторина до переулка Активистов. Не едется под Челюскинцев и Московской от Маршала Жукова до Куйбышева. На Космонавтов уже застряли от Челюскинцев до Турбинной. Толчия мучает Донбасскую от Автомагистральной до улицы 22-го партсъезда. Но и на Восточной тоже начинает собираться классическая пробка от Малышева до Большакова. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Реклама.
1: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 31 октября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65. Акция до конца октября этого года.
2: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
3: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ru.

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-1386.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Сломался вариатор на Ниссане? ДСГ на Фольксвагене пинается? Автомат на Тойоте встал? Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
6: Екатеринбург. Безлимитный фитнес за 3200 рублей в месяц во Fresh Fitness. Просторный бассейн и спа, тренажерный зал и зона для единоборств. 319-90-40. Бронируйте скорее бесплатный тест-драйв. Мельникова, 27. Предложение действует до конца октября этого года.
7: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькер с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Ривьера Эстетик. Клиника эстетической косметологии и эстетических подарков. Дарим 5000 бонусов на аппаратные и инъекционные процедуры до конца октября этого года. Подробности в Ривьера Эстетик. 383-52-52. Московская, 66.
9: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
11: Атмосфера просто космос.
12: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
11: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
12: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
13: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто вращает вот круг, чтобы потом другие четыре круга тоже вращались в Екатеринбурге. 46 минут шестого, с вами Навигатор.
1: Ребята, не забывайте, что продолжается акция «Повод есть», который проводит радиопилоты «Автобан Импорт». У каждого человека есть повод для праздничного ужина. Это может быть день рождения, или может какие-то соревнования и победа в них, появление в доме очередного питомца. В общем, много таких событий, которые достойны праздничного ужина. Расскажите о своем поводе для праздника в личных сообщение группы «Радиопилот» ВКонтакте. А в пятницу в прямом эфире «Радиопилот» с помощью рандомайзера мы определим счастливчика и подарим ему оплаченный ужин на двоих в любом ресторане города. Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
2: В Америке нашли еще одного претендента на звание самого глупого вора. В общем, мужчина решил с размахом ограбить офис. Ворвался туда, стал себе загружать десятки коробок от яблочных мини-компьютеров стоимостью от 75 тысяч рублей до 160 за каждый. Между прочим, нюансик только один был. Там коробки пустые были все. За пару дней до ограбления сотрудники распаковали все компьютеры и сложили их, внимание, на соседнем столе. На соседнем. Чувак просто по сторонам не смотрел, решил не отвлекаться. Сгреб себе все, убежал с добычей, так называемой.
1: Это еще так легко неслось. Наверное, силы появились после дела.
2: А он еще, да, он еще взял себе вот эту большую коробку, куда сложили остальные коробки. Все пустые. Вообще его ничего не смутило.
1: Вор-оптовик.
0: Слушайте, есть вероятность, что это кот. Как будто может быть.
1: Не знаешь, вот есть вор-карманник, а это вор-картонник.
0: Ладно, ребята, прямо по курсу. Вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Для всех, кто хочет оставаться в курсе важных и актуальных событий, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор ИП Манохина Вера Сергеевна. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в главных университетах страны на самых востребованных специальностях. Как правило, это направление в области информтехнологий, сказал министр Валерий Фальков. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. В этом году был запланирован ремонт 9 участков дорог протяженностью более 13 километров. Все работы завершены в полном объеме. Более 45 тысяч тюльпанов распустятся в Екатеринбурге весной. Луковицы цветов посадили осенью. Всего с начала года в Екатеринбурге тюльпанами оформили 36 тысяч квадратных метров цветников. Верхоседский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров корпорации СТС Татьяны Черных. Ее обвиняют в мошенничестве и хищении. По версии следствия, Черных и ее сообщники похитили бюджетные средства, выделенные в качестве субсидий, на сумму свыше 144 миллионов рублей. С Татьяной Черных было заключено досудебное соглашение. Уголовное дело рассматривается в особом порядке в закрытом режиме. Следующее заседание 13 ноября, пишет «Новый день». Россия и Черногория прекращают безвизовые поездки с 1 ноября, сообщили в нашем МИДе. Подгорица уведомила Москву о прекращении соглашения о взаимных безвизовых поездках. Изменения черногорские власти объяснили приведением визовой политики к правилам Евросоюза. В МИД России считают, что решение сократит российский турпоток и нанесет ущерб местному бизнесу. До конца октября россияне могут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней. Россияне переходят на искусственную красную икру. Производство заменителей выросло почти на 29%, а выпуск настоящей лососевой икры сократился почти на 70%, пишет «Коммерсант». Доллар 83,87, евро 93,77.
5: Информация на правах рекламы.
6: Квартиру поменять хотел? Обратился в «Добродел»?

0: премьеру какую-нибудь глянуть.
1: Когда ты на Селькоровской. Ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 миллионов 159 тысяч 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
2: Мам, мне кажется, Рефтинским. В холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
3: Мы же их только вчера спасали.
4: А мы готовы спасать их каждый день.
2: И побольше. Герои мои.
5: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
10: Зайчик, купи чинганчик.
11: Что? Лена, какой еще чинганчик?
10: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
12: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» в октябре с выгодой до 730 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
11: Березовский! Так рядом же! Поехали!
12: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
13: Жилой комплекс «Никольский». От УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
12: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Доброго вечера всем лево- и праворульным в Екатеринбурге. Половина седьмого, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор – застройщик компания «Практика». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, уже 7 баллов на дорогах. Сибирский тракт и декабристов стоят дружно от Комсомольской до 8 марта. Движение затруднено на Гурзувской и Куйбышево от Белореченской до Восточной. На самой Восточной подстаивают от Советской до Ткачей. Толчья на объездной от пешеходного перехода до Амундсена, на Ленина тоже не получится гонять от Луначарского до Хохрякова, и нужно потерпеть на Московской от Хомякова до Куйбышева. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47.
3: Тему про липучку хотел продолжить.
2: Ага.
3: Разговаривать.
2: Давай.
3: Слушай, ну вот сам езжу уже где-то на 10 на липучке, и у вас вообще проблем нет.
2: Но опять же, я же говорю, зависит от веса, привода, времени и манеры вождения.
3: Да, то есть манера понятна, зимой надо, то есть нужно ездить по-разному, поспокойнее, чем летом.
2: Согласен, но просто...
3: На дрижерках ездил, ну как бы, да, конечно, есть разница, сейчас на китайском. То есть, ну, в принципе, тоже нормально, адекватно ездишь, нормально все получается. Угу.
2: Слушай, а машина какая?
3: Ну, сейчас «Москвич», 6-й.
2: Ага, ну, седан.
3: Седан, да.
2: И вопрос, резина китайская какая?
3: Триангл.
2: А, ну вот мы тоже тут с товарищем обсуждали, 19-ки триангловские. Я там по поводу цены скорректировался, посмотрел. Как бы нормально, в этом году нормально, без каких-то там супер-пупер скачков, вполне бюджетно.
3: То есть, да, если,
2: да, то есть если сравнивать там, допустим, с какими-то представителями японских концернов, там, и уж тем более европейских, там цена сразу X2, тут как бы да.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Саш, привет.
2: Да.
4: Такой вопрос. Интересует мнение по новой этой Лады Азимут. Не новый ли это китаец в красивой российской обертке?
2: Ты понимаешь, но как бы пока моя доля уверенности, то есть я посмотрю, конечно, как это будет развиваться, то есть то, что мы получили, да, китайские коробки, ну что делать, своих пока у нас интересных нет, сорямба. Значит, что касается стоимости там японских агрегатов, которые тоже закупались, помнишь, там джатки ставили и так далее, но там тоже как бы ценник конский, поэтому на бюджетный автопром не пойдет. Соответственно, да, есть китайские запчасти, но доработали 1.6, 1.8. Вопрос какой? Как бы избавились ли от детских болячек, которые были с масложорами там, и тому подобными вещами? Потому что наш автомобиль всегда был лотереей. Ну, то есть ты покупаешь машину, и она либо сразу нормально ездит, и что с ней нормально, либо сразу начинаются проблемы, и это все, это до скончания веков. Вот, собственно, в этом вопрос больше. То, что это можно считать отечественным автомобилем, по факту, да. То, что эта разработка должна была быть раньше, да, так же, как и «Искра». Их бы 10-15 лет назад, ну, все бы ездили поголовно на этой машине. Но нам нужен, очень нужен для конкуренции, особенно в этом сегменте, турбовый мотор и желательно так в 150 и выше лошадей. Однозначно нужен надежный, у нас своего такого нет, посмотрим. Ну, видимо, возьмут китайский, потому что там анонсировано уже на 150 лошадей. И я плюс-минус понимаю, чьи моторы возьмут. Да, уже как бы количество датчиков достаточно большое, тоже китайских, коробки китайские. То есть, по факту, можно назвать уже совместным производством. Но, как бы, наше, да, не спорю. Выглядит интересно. Я прокачусь обязательно подольше, составлю свое мнение, вообще оно того стоит, не стоит. Пока радужные перспективы рисует. Ну, то, что производитель, как бы, анонсировал на ближайшее время продаж. Но насколько это будет надежно, и без всяких вот этих детских болячек, которые преследуют наш автопром десятилетиями. Вот это вопрос открытый.
4: Понял, спасибо.
2: Спасибо и тебе, удачи, благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
5: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в «Просто колеса». С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетной 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно, Самолетной 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
6: Вечернее шоу на Радио Пилот.
7: Навигатор.
8: Доброго вечера всем, кто совершил остановку на 100.4. В Екатеринбурге 18:42, а с вами вечерний навигатор.
9: Ребят, ровно через неделю, 21 октября, в среду, на 16:20, вечернее шоу «Навигатор» будет работать в шоуруме «Уют-холла». Все краски здесь. Видеотрансляцию можно наблюдать у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте. Партнер проекта ИП «Каргина» Ирина Степановна. Салон «Все краски здесь».
7: Господа, господа офисники, юристы вас настоятельно предупреждают, что если вы будете часто приныкивать себе ручки, стикеры, скрепки и прочую канцелярию с рабочего места, можете вот в результате присесть уже не за компьютерный стол, потому что босс вправе заявить на вас в полицию. Он говорит, что наше законодательство не делает различий между какими-то серьезными хищениями и вот, ну, канцелярских мелочей.
9: Кража есть кража, да.
7: Да, то есть в ряде случаев может пропажа даже обычной ручки стать предметом разбирательства, если сумма, все, вот, все дело в деньгах, если сумма вынесенной канцелярии не превышает 2500, то вы можете отделаться штрафом или 15 сутками. А если больше, то там уже и уголовочка может быть.
9: Но тут вопрос, за раз? Или как в общей купе?
7: Это интересный, кстати, вопрос.
8: А там я что-то еще слышал какую-то историю, что типа до 1000 даже не административка.
9: Ты, смотрю, уже шаристый офисный сотрудник.
8: Для чего я проводил это исследование, никому знать не надо.
7: Да ну для друга надо было.
9: Ты еще на рабочем принтере результаты распечатал.
8: А я сразу такой, в каком рабочем принтере?
9: А где наш дракол? А, ушел куда-то.
8: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
10: Продолжайте движение. Пилот FM.
11: Реклама.
12: Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Юль-Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Юль-Авто». Рекомендую самым внимательным.
13: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
14: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ru.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
2: Фестиваль мастеров Иван да Марья. С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
3: Сенсация. Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев, Манерка, Юмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
4: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькерс Маршмеллоу 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. Урал, Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
6: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
7: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
8: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
9: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
10: Анна, плитка.
11: Анна, сухие смеси.
12: Анна, вы просто песня.
9: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
13: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ «Тодор Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
14: Ривьера Эстетик. Клиника эстетической косметологии и эстетической подарков. Дарим 5000 бонусов на аппаратные и инъекционные процедуры до конца октября этого года. Подробности в Ривьера Эстетик. 383-52-52. Московская, 66. Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Еще есть шанс. В Бруснике есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Скоро холода. Не страшно, ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
17: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
18: Не оферта, предложение ограничено.
19: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Ситуация на топливном рынке России постепенно улучшается. Сейчас гораздо лучше, чем месяц назад, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, несколько нефтеперерабатывающих заводов вышли из ремонтов и сейчас вернулись к полноценной работе. Новак выразил уверенность в дальнейшем улучшении ситуации. Одним из направлений здесь стало усиление защиты НПЗ, пишет Интерфакс. Волонтеры из Екатеринбурга обновили школу в Донецкой Народной Республике. Поездку помог организовать депутат Гордумы Алексей Вихарев, Свердловское правительство и другие представители бизнеса. Активисты его волонтерского центра закупили строительные материалы и отремонтировали учебные мастерские в школе в селе Гранитное. Также они совместно с добровольческими организациями Свердловской области передали гуманитарную помощь военнослужащим и местным активистам. Волонтеры Алексея Вихарева в рамках

0: продюсером проекта. По сюжету главный герой из 16 века попадает в современную Россию и чудесным образом становится великаном, до носа которого едва дотягивается здание Москва-Сити. И теперь ему нужно во всем разобраться и попытаться вернуться домой. Доллар 83,87, евро 93,77.
1: Информация на правах рекламы.
2: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
3: А теперь мы живем в Новокольцовском.
2: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
4: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
5: О, специализированный заточек с надевалом. Проектная декорация на сайте нашедшедом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinardevelopment.ru, город Екатеринбург.
6: О чем не скажут пчеловоды? На радио «Пилот» прогноз погоды.
7: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Проспект 1 Южный».
8: Нормально, кстати, будет завтра. Я бы даже сказала, неплохо, как минимум, потому что дождя никакого не ожидается. Утром небо пасмурное, а после полудня уже то тут, то там солнышко. По температуре воздуха значительно теплее, чем сегодня, плюс 9, плюс 14, а ветер подует южный и слабый, 1-2 метра в секунду.
9: Судя по тому, что происходит, то тут, то там солнышко, как будто не здесь.
10: Только если на качелях сделать.
1: Пилот FM.
11: Реклама.
12: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
13: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
12: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
14: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
16: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
17: Пап, ты мне?
16: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
17: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
16: Нет, сынок. Это нам с мамой.
18: Старое жилье оставьте детям.
19: О себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра». Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
20: УСЗ «Астра» проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 2014 за рекламу не это.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: когда-то.
1: Добрый вечер всем, кто сокращает расстояние между собой и горячим ужином вместе с пилотом. В Екатеринбурге начало восьмого, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
3: 14 октября на наших календарях. Мы сегодня отмечаем день накопления жизненных сил.
1: И, кстати, жира!
3: Да, ну к зиме. Советуют провести этот день в одиночестве и тишине, потому что общение тоже наш ресурс тратит, а он у нас не безграничный. Вот так вот.
4: Понятненько. Ну, уже поздно.
1: Да, так-то.
3: Из профессиональных праздников отмечается день медсестры скорой медицинской помощи.
1: Поздравляем. Уважение.
3: И день работников заповедного дела. Тоже всех этих ребят мы поздравляем сегодня.
4: Кстати, заповедные.
3: И сегодня именинник. Сегодня свой день рождения отмечает Винни-Пух. Ему 100 лет исполнилось. 14 октября 1926 году вот Алан Милн впервые опубликовал свою книгу про Винни-Пуха.
4: Странно, ведь его начали уже использовать как достояние чуть пораньше, пару лет назад уже первый странный хоррор вышел по Винни-Пуху.
3: Да.
1: А мне интересно, когда он писал Винни-Пуха, он думал такой: эх, однажды за него людей в Китае сажать будут.
4: А меня всегда удивляло вот этот диснеевский вариант, который ходит чисто в футболке и снизу голый.
1: У них странное отношение к одежде.
3: Еще отмечается Всемирный день стандартов сегодня. Вот, получается, 14 октября в 1946 году в Лондоне было принято решение о том, чтобы создать международную организацию по стандартизации, потому что качество услуг должно быть всегда высоким, доверие потребителей надо завоевывать. Вот это вот все.
1: Ну и по классике, что там в Европе решили, нам вообще он это на фене.
3: Еще отмечается день Чак-Чака сегодня. Существует вообще несколько версий происхождения названия. Например, от женского имени, которое означает цветок, то есть оно тоже Чак-Чак звучит.
4: Или от быстрого клацания зубами.
3: Вот, на самом деле это очень близко. От звука удара ножа о доску при нарезке теста.
1: Я не так давно ел из Казани, привозили Чак-Чак. И прямо вот, когда он хороший, он офигенный.
4: Это то, что у тебя здесь сутки стоял на подоконнике. Настаивался.
1: И это не сделало его ни капельки хуже.
4: Ну, это к вопросу о ГОСТам уже. Почему он не стал хуже?
3: Ну и также отмечается день плетения облаков. Это праздник творческих людей. Вообще фраза «плести облака» обозначает позволять себе мечтать и фантазировать и не задумываться при этом о практической пользе.
4: А звучит так, как будто это какое-то мошенничество. Плести облака.
1: Ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 6 баллов. Декабристов и Сибирский тракт стоят от Бажова до переулка Активистов. Затор на Щерсе и Амундсена от машины до объездной. Не радует ситуация на 8 марта от Бориса Ельцина до остановки Южная. На Челюскинцев и Московской толчья от Бориса Ельцина до Куйбышева. И нужно потерпеть на Щерса от Сурикова до машинной.
3: А есть что добавить? Добавляйте, конечно. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
5: Навигатор. Вечернее шоу Навигатор. На радиопилот.
6: Реклама.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Алло, кто это?
3: Это ты из будущего.
2: Круто. И где мы сейчас?
3: Там, где купили апартаменты.
2: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
3: Еще бы. Сама скоро оценишь.
2: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
5: 10 тысяч причин для красивой улыбки.
6: Весь октябрь клиника Native дарит 10 тысяч бонусных рублей каждому пациенту на все услуги стоматологии.
5: Лечение, имплантация и протезирование. Выбирайте, на что потратить свои бонусы.
6: Подробности по телефону 343-77-00 и на сайте clinicanative.ru.
5: Стоматология. Клиника Native. Екатеринбург. Азина 31.
7: Бонусами можно оплатить до 20% стоимости услуг до 31 декабря этого года. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Екатеринбург. Безлимитный фитнес за 3200 рублей в месяц во Fresh Fitness. Просторный бассейн и спа, тренажерный зал и зона для единоборств. 319-90-40. Бронируйте скорее бесплатный тест-драйв. Мельникова, 27. Предложение действует до конца октября этого года.
9: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете... Вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
10: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ИП «Малинина Елена Сергеевна». «Малина» – доставка цветов в Екатеринбурге. Доброго вечера всем диванным музыковедам столицы Урала. В Екатеринбурге 15 минут восьмого, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса «Чмокни песню». С нами будет играть Анатолий, он работает инженером в оборонке, поэтому без лишних вопросиков. Доброго вечера.
1: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Ну тогда мы будем спрашивать тебя про музыку. Рассказывай, кого ты слушаешь из наших, из российских исполнителей.
2: Я очень уважаю электронную музыку.
1: Так.
2: И ребята, как Пайпер Клип, Бес, Нейрофанк звучали. Угу. И спасибо Дмитрию Раевскому за специальный микс, который меня ввел.
0: Ну да, Дима умеет могёт вообще. В этом плане, конечно, ему большой респект за то, что он делает. Но не услышу я главных у тебя имен сейчас. Это, конечно же, Стас Костюшкин и Дава.
1: Конечно, все должны их знать и любить обязательно.
0: Кто такой Дава, я вообще не в курсе.
1: Ой, это очень хорошо, что не знаешь, что это за человек.
0: Фу!
1: Кто он, муж?
2: Гузовой, нет?
1: Не-не-не, у них какие-то были вот эти вот истории, но они разбежались, насколько я помню.
0: Да, ну, в общем, видимо, Дава решил, что какие-то взаимоотношения с Бузовой делают его певцом, передается половым путем,
1: да,
0: ужасно.
1: Да, да.
0: Самый худший вид за ППП. И как-то Дава вместе со Стасом Костюшкиным написали трек под названием «Потанцевал». Сейчас мы небольшой фрагментик оттуда тебе прокрутим, но одно слово закрыто визгом нашей резиновой шилы, и твоя задача сказать, какое слово там скрывается, тогда подарочек твоим. Готов расчмокивать?
2: Принято.
0: Полетели.

0: прости.
1: Итак, Анатолий, можем повторить тебе задание текстом, если не расслышал.
2: Текстом, да.
3: Я, наверное, последние две строчки...
1: Нет, все!
3: Потанцевал, потанцевал, нежно в губы целовал, потому что это клуб, потому что это бал. Будет все, пардон, мерси, обнимаемся в... Утром я тебя прощу, но и ты меня прости.
1: Все, отлично.
3: Ты доволен?
1: Да.
3: Где они обнимаются?
2: Ну, наверное, такая фирма, если десятка такси.
1: Можно было без рекламы? Да. Ну, вообще, да.
0: Обнимаемся в такси.
1: Поздравляем тебя, Анатолий, с победой. Оставайся на связи. За эфиром подробнее обсудим, как, какой, когда, как подарок заберешь. А сейчас громко и четко, пожалуйста, крикни нам.
4: Офигенно!
1: 3-4.
2: Офигенно!
1: Вегатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
7: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
6: «Малина66.ру» – бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-2026.
7: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРН П 308-667-119-219.

0: Реклама.
1: Не все пропало. В «Бруснике» есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Позитив не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
7: ОАГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.

0: цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: Ривьера Эстетик. Клиника эстетической косметологии и эстетических подарков. Дарим 5000 бонусов на аппаратные и инъекционные процедуры до конца октября этого года. Подробности в Ривьера Эстетик. 383-52-52. Московская, 66. Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
4: Сломался вариатор на Ниссане, ДСГ на Фольксвагене пинается, автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
5: Как знал, что ты здесь?
6: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
5: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
7: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
5: Хорошая аптека. Фармленд.
8: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: В школу ребенка не вози на Нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Добрый вечер всем пробочникам и пробочницам столицы Урала. На радио «Пилот» пришло время обзора дорожной ситуации. Его спонсор – застройщик компания «Практика». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах уже 5 баллов. Сибирский тракт стоит от Буторина до переулка Активистов. На 8 марта пробка от Декабристов до Авиационной. Не получится гонять по Московской от Хомякова до Куйбышева. На Бакинских комиссаров и Донбасской толчья от Победы до Машиностроителей. Не крутятся колеса по Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной. Но и нужно потерпеть на объездной от 8 марта до Амундсена. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: спонсор рубрики агрегатор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Насколько мы близки к восстанию машин, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор». И сейчас Эдуард Булашов расскажет нам, что творится в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
2: Ученые не сидят на месте. Капсулу сбросили с высоты 21 километр. Вместе с бутылкой виски и та уцелела. Был повод отметить. Разработчики хотят хранить такие аппараты на орбите годами и спускать на Землю по первому вызову. То есть вот алкомаркет закрыли. Раз, заказик пришел. Американская компания Sierra Space провела два испытания спускаемого аппарата Ghost, то есть призрак. Он должен доставлять грузы с орбиты в любую точку Земли за 90 минут. Его сбрасывали с высотных аэростатов, сначала примерно с 10 километров, потом с 20 с небольшим, и внутри лежали радиостанции, бутылка виски. Оба груза вернулись на Землю невредимыми. Марку виски в компании называть не стали. Груз подобрали не случайно. Бутылка показывает, переживет ли спуск жидкость, а радиостанция, которую собрали в самой компании, проверяла хрупкую электронику. То есть мы смогли безопасно это показать и доказать, что аппарат проходит через все эти условия, а команда на Земле может забрать его за определенное время. Идея Ghost в том, чтобы заранее выводить аппараты с грузом на орбиту и держать их там в режиме ожидания до 5 лет.
0: Настаивается.
2: Ждем, выдержка. В дубовой бочечке. А потом, когда нужно, аппарат сходит с орбиты и за 90 минут доставляет его в нужную точку. На старте гибкая теплозащита сложена, на орбите раскрывается, защищает корпус от нагрева при входе в атмосферу. Впервые компания показала новинку еще в 2024-м и тогда провела первые сбросы во Флориде. А нынешний аппарат берет на борт 150 килограмм груза осенью 2024-го. Ученые заключили Sierra Space контракт на изучение версии, которая сможет доставлять контейнеры массой от 5 до 10 тонн.
3: За сколько они там будут доставлять? За 90 минут, ты сказал?
0: Да.
3: Вот это
0: или
3: сейчас.
0: Или бесплатно.
3: Они сейчас говорят, потом начнется, курьеров не хватает, потом появятся сервисные сборы, мы все там уже видели.
0: Сидишь, смотришь на карте такой, что-то он вертится на одном месте.
2: Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: И активно обсуждают компанию из Кремниевой долины. Называется она Nirva Labs. Она разрабатывает устройство для осознанной жизни. Но, мне кажется, она только расшатывает нервную систему. Потому что эти гаджеты, они в виде украшения, в основном для женщин, в виде сережек, в виде ожерелья. Они ведут дневник, фиксируют эмоциональное состояние, социальные связи, все, что происходит вокруг. И это анализирует, строит карту социальных связей. Выявляет триггеры стресса, радости, дает рекомендации, с кем общаться, с кем не общаться. Вот когда ты...
4: Это гадюка подколодная, вот, с ней не разговаривай.
3: Я прямо конкретно сейчас рассказываю. Они создали украшение, ожерелье такое, ты надеваешь его как обычное, и оно обещает помогать людям понять себя, свои эмоции. Это же ты ходишь, общаешься с разными людьми, так. И оно анализирует, вот как человек на тебя посмотрел, что он чувствует. Может быть, он чувствует тебе какой-то негатив.
4: То есть, как-то самая подруга сплетница.
3: Да. То есть, если подружки рядом нет, вот это вот ожерелье, все тебе вечером расскажет.
4: Ой, я вспомнил, свет мой зеркальце, скажи, вот это вот, знаешь,
3: типа
4: сказка
3: того,
4: старая.
3: Но это где-то там, когда-то, да, блюдце это
5: я
3: показывает.
5: Сразу вспоминаю сериал «Метод». Вот первый сезон, там же как
3: там,
5: раз
3: где
5: было
3: ожерелье тебя
5: задушило.
3: Это другое, это проанализировало.
4: А это еще за деньги, я так понимаю, будут покупать, продавать за огромные деньги?
3: Да, конечно, и многие уже просто прям помешаны вот на таких гаджетах, которые без них уже просто не понимают. Как ты на меня посмотрел?
4: Ну,
3: что ты подумал?
4: Это прям, я считаю, готовость уже для очередной серии «Черного зеркала». Вообще было бы забавно, знаешь, за огромные деньги эту штуку купила, носишь ее месяц, с парнем там встречаешься, флиртуешь, и в конце месяца тебе эта штука говорит: не старайся, айфон он тебе не подарит.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 31 октября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65. Акция до конца октября этого года.
3: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай, вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
4: Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
5: Русская медная компания представляет. Екатеринбург, 17 октября. Далекое будущее.
6: Город изменился, технологии изменились. Но одно осталось прежним – желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги – RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белас и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
7: 15+. При поддержке русской медной компании.

0: Самолетная 47-0015533.
1: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькер с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
1: Не оферта. Предложение ограничено.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто оставляет позади трудовую часть этого дня вместе с Радио Пилот. С вами в эфире понемногу собирающийся на покой до завтра вечерний навигатор.
1: Напоследок любопытный зоологический факт. Оказывается, зеленые морские черепахи с возрастом становятся вегетарианцами. Возрастной, видите? Первые годы жизни зеленая черепаха проводит в открытом океане, питаясь в это время медузами и другими морскими животными. А вот со временем она меняет место обитания, перемещаясь ближе к берегу и постепенно переходит на растительную пищу.
0: Интересно, она тоже донимает знакомых, типа, а с тех пор, как я начала, что все так хорошо?
1: А у вас есть что-нибудь безглютеновое?
0: Ну, а некоторые из них меняют свой рацион на пиццу! Кавабанга!
1: Это уж совсем старые черепахи. Из 80-х.
0: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться. Но, естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радио Пилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите!
1: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
3: Всем пока!

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Для всех, кто хочет оставаться в курсе важных и актуальных событий, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор ИП Манохина Вера Сергеевна. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. Киберугрозы для России выходят на новый уровень по мере цифровизации и на фоне внешней агрессии. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам повышения информационной безопасности. Риски затрагивают экономику, транспорт, логистику, системы жизнеобеспечения и госуправления. Для защиты этих сфер необходимо в том числе оценивать зависимость от зарубежных цифровых платформ. По словам Путина, Россия последовательно укрепляет суверенитет во всех областях, включая цифровую информацию. Инфраструктуру. В Екатеринбурге арестовали детей мигрантов по делу о нападении на школьников. Решение вынес Верхоседский райсуд. Двое арестованных несовершеннолетние, одному 18 лет. По версии следствия, вечером 10 октября они напали на двух подростков 14-15 лет и похитили у них два мобильника и наушники. После произошедшего злоумышленники скрылись, но были задержаны. По данным полиции, один из арестованных вместе с родственниками может быть выдворен из страны, пишет «Коммерсант». В Екатеринбурге 14 октября устранен сбой в работе онлайн-табло аэропорта Кольцово, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Перед этим пассажиров предупреждали о сложностях с дистанционным контролем за статусом рейсов. Данные онлайн-табло на сайте аэропорта временно не обновлялись в связи с внешними причинами. Проблемы сохранялись около часа, сообщает Роландформбюро. Россиянам для въезда в Казахстан теперь понадобится электронное разрешение. Оно станет обязательным с 1 июля 2027 года. Об этом сообщили в правительстве страны. Оформлять его нужно будет за 72 часа до поездки. Электронное разрешение будет бесплатным. Оно не потребуется детям младше 16 лет, и взрослым старше 65 и ряду других категорий. Доллар 83,87, евро 93,77.
5: Информация на правах рекламы.
6: Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
7: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
8: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
9: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
10: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
11: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
12: Внимание, водители, и особенно пешеходы, на радио «Пилот» прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
13: В этот четверг вполне комфортно можно будет до кинотеатра дойти и премьеру какую-нибудь глянуть. Вообще никакого дождя не ждем. Небо сперва пасмурное, а потом переменное облачное. Южный ветер воняет слабостью, всего 1-2 метра в секунду, а на термометре днем плюс 14, утром плюс 9, вечером плюс 12.
1: Если у тебя ветер воняет, просто мимо сети пореже ходи.
14: Пилот FM. Реклама.

0: импортную.
1: Китайскую, что ли?
0: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
1: Да где ты ее сейчас найдешь?
0: Как где? В автобан импорт на Селькоровской. Поехали.
2: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Селькоровская, 23.
3: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».
4: Я хочу отдыхать.

0: Реклама. Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
1: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ru.

0: 96. Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
3: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а праздник какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидки действуют до 31 октября этого года.
5: Квартиру поменять хотел. Обратился в Добродел.
6: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в Доброделе.
7: Старый дом продать успел. Вот спасибо, Добродел.
8: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
9: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на добродел.рф.
10: Добродел. Сеть офисов недвижимости.
11: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
12: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
11: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
12: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
13: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: «Одрел Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
15: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
16: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги.
15: RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белаш и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
17: 12+. При поддержке русской медной компании.
18: Наша семья выбирает Новокольцовский, потому что здесь я спокойна за своего ребенка. Он пойдет в новый детский сад рядом с домом.
19: А еще здесь интересный двор, где мы играем в футбол, катаемся с горок.
18: Я знаю, где будет расти мой ребенок. Ведь настоящий дом там, где спокойно мне и безопасно моим детям. Район Новокольцовский.
20: Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей. Новоселам останется только расставить мебель.
21: ООО «Специализированный застройщик Снай Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на синардевелопмент.ру. Город Екатеринбург.
22: Фитнес-час на радио 5.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК-застройщик – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.

0: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
1: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
5: Только в этом октябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
6: Lucky Motors, G-Tour. Я тебе расскажу, что
7: скидки выгоды по программе «Трагин» до конца октября. Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
8: О,

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до конца октября.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. На

0: новое.
1: Ремонтируем любимое.
0: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорее стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
1: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
3: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
4: Ку-ку! В автоцентре «Восток» все модели «Джейку».
5: Все модели и цвета J-Ку в наличии в автоцентре «Восток» в Березовском. Выгода на кроссовер J6 440 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
4: И все это за 1 900 000 рублей. Кукнуться можно!
5: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
4: Березовский, так рядом же, поехали!
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется.
8: Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 099 000 рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
10: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
11: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
12: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: У меня сын в первый класс пошел.
2: Да, а моя дочь соревнование по дзюдо выиграла.
1: У нас с женой годовщина.
2: А мы третьего кота завели.
1: Большие победы, маленькие радости и неожиданные события. Расскажите о своем поводе для праздника в личных сообщениях группы «Радио Пилот ВКонтакте».
2: В пятницу в прямом эфире определим победителя и подарим ему оплаченный ужин на двоих в любом ресторане города. Повод есть. Осталось выбрать ресторан.
3: Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на Металлургов 67.
4: Артем, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В «Автобан» на Металлургов. Поехали.
6: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
7: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Акция до 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОБРН 106 784 754 56 55.

0: Бэйл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салаватсва.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

утро свое без твоей записки. Я хочу вернуть веру в любовь тем, кто в ней разочаровался. Если ты это слушаешь, значит, поверь мне, ты все еще не сдался.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 42 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10-12+.
6: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 20 минут. Доброй ночи!
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: Пилот.
6: Пилот.
7: Пилот.
8: Слушайте радио Пилот. Can't start thinking, can't slow down. I'm chasing something.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 41 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Радио.

0: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
1: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.
2: Пилот.
3: Пилот.
4: Слушайте, радио Пилот.